0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Мне показалось лет не то что мало, но и не 300, нет. Вьются снежинки первые, строки ложатся верные. Время дороже всех золотых монет. Вьются снежинки первые.

гормонов ляра. Школа бальных танцев, вам говорят. Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и две назад. Кавалеры приглашают дамов.

шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и поворот. Дима, Гриша, бросьте разговоры,

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
7: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
6: Из-за чего это происходит?
7: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
6: А чем это грозит?
7: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
6: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
7: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
6: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
7: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
6: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

дороге вечности печали со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 73 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
6: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
7: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и продолжительный.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

и рвут привычек паутину. Как трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет: да будет так.

всем сердцем там, где были золотыми вчерашние они, где пальмовый жалман в окно хлеб.

дня. Короче всех и всех длинней осенний лист мое крыло, и солнце в лужах мой огонь. Но ветер, как назло, назло несет меня.

так не жалко рвать душу на клочки. И самый сладкий нерв крутить, тянуть, где молния из неба бьет током от руки, с которой на песке, зажав, уснуть. Осенний лист летит, и я лечу туда, где с ней, где с ней три самых лучших дня, три дня короче всех и всех длинней. Осенний лист мое крыло, и солнце в лужах мой огонь, но ветер, как назло,

губы мне осенний лист летит, и я лечу туда, где с ней, где с ней три самых лучших дня, три дня короче всех и всех длинней. Осенний лист — мое крыло, и солнце в лужах мой огонь. Но ветер, как назло, назло несет.

или нет, шофер? Давай закурим, или лучше выпьем поскорей. Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем, чтоб не стало по России лагерей. Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем, чтоб не стало по России.

0: страшно.
1: На радио «Шансон» реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Угасание после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
4: Что отказывает первым?
5: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
4: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
5: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
4: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
4: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 73 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Конечно, в этом белом танце током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне, это все твое.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
7: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
8: Внимание всех мужчин! Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: радио «Шансон».
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся,

0: 7 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Родителям школьников в новом учебном году разрешат оспаривать оценку за поведение детей. Граждане смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров. В ее состав входят обучающиеся, родители и педагоги, следует из письма Минпросвещения. С сентября пройдет апробация системы для учеников 2-8 классов. Для участия в ней в каждом регионе выбрано не менее 10 общеобразовательных организаций. Модель оценивания будет включать 3 уровня – образцовое поведение, допустимое и недопустимое. При недопустимом поведении за четверть или триместр классный руководитель в 3-дневный срок должен будет провести беседу с родителями. Более того, в отношении школьника будет составлен план индивидуальной профилактической работы. Средняя загрузка отелей в Крыму в июле упала примерно в 1,5 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщает РИА «Недвижимость». Апарт-отели на полуострове были заполнены на 35%. Стоимость номера в таких объектах упала на 10% до 6800 рублей за ночь. Снижение также наблюдалось в 4- и 5-звездочных отелях. Кроме того, загрузка гостиниц в июле сократилась в Сочи. Апарт-отели и 4-звездочные гостиницы были заполнены на 72%. 5-звездочные на 62. Тестирование полностью беспилотных трамваев начнется в России в 3-м квартале следующего года. В кабине не будет водителя, сообщили РИА Новости в Министерстве транспорта. Первые испытания проходили в Москве в сентябре прошлого года, но в салоне для контроля находился специальный сотрудник, который наблюдал за движением. Теперь планируется масштабировать проекты по беспилотным трамваям и метро в другие регионы. Ранее министр транспорта Андрей Никитин заявил, что беспилотные трамваи могут появиться и в Санкт-Петербурге. Курс доллара на сегодня 82 рубля 61 копейка, евро 95,29, юань стоит 12 рублей 25 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».
4: Скажи мне, скажи нет. Серьезно, не поздно. Скажи нет. Как будто не было любви и не надо.
5: Прости, но я не смог, не сумел, не посмел. Скажи ты мне тогда.

0: поймал на мысли сейчас, Марина, вот что, себя поймал на мысли, что если бы не было нас, нас стоило бы придумать, конечно. Утреннее шоу в формате 2D.
1: И если бы не было наших слушателей, их бы тоже надо было придумать. И Сашку Газореза. И Наталью из Долгорукова.
0: Газорез мне уже с утра прислал какой-то видосик.
1: Готовится к дню рождения радио Шансон?
0: Да, уже смонтировал.
1: А зачем он раньше времени тебе что-то присылает?
0: На одобрение.
1: На одобрение. Ну, да. Ты что, продюсер?
0: Я человек, который производит впечатление на других, что он умеет одобрять.
1: Нет, он не умеет одобрять, кстати, имейте в виду. Что бы ты ему не... Я вот когда ему что-то предлагаю, он на меня смотрит такой, плохая идея.
0: Мне кажется, я совсем соглашаюсь, нет? Нет?
1: Как Герасим, на все согласен. 12 августа на календаре, среда.
0: А с каким Герасимом ты знакома?
1: Из Муму, который.
0: А он прям так и был совсем согласен.
1: Есть такое выражение.
0: Да, я шучу, конечно.
1: Во-первых, ты сейчас обалдеешь от того, чем вчера я занималась. Я случайно попала в интернете на видео, называется «Тест с яйцом». Друзья, все, у кого есть собаки большие, маленькие, любые. Короче,
0: запоминайте тест.
1: Оказывается, если собаке дать сырое яйцо, не вареное, она будет с ним бережно относиться. Короче, давайте собаке яйцо, и смотрите, как аккуратно они зубами его берут, несут на свою лежанку или в какое-то укромное место.
0: То есть собака чувствует, что там есть жизнь.
1: Оно может разбиться. Да, да. Разбиться или еще. И они его лижут, ухаживают за ним. В общем, и это можно снять на видео, выложить в интернет.
0: Но если дать собаке вареное яйцо, будет все то же самое?
1: Смотря какая
0: собака. Или только сырым яйцом?
1: Сырым, яйцом, это очень забавно. Я специально поехала к своей подруге в Пушкино или Красноармейск, потому что у нее есть лабрадор шоколадный.
0: Самое главное, кошки не давайте, потому что она сделает вот так лапкой.
1: Нет, говорят, что кошки тоже чувствуют, что там жидкость. Это очень интересный эксперимент. Если вам не лень, если вы такой же странный человек, как и я, то проведите тест на своих собаках.
0: Ты очень странная девушка, потому что сейчас ты могла бы рассказать там про праздники, но ты решила почему-то этого не делать. Потом расскажешь.

0: радио «Шансон».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Я помню, только вчера мы с тобой обсуждали, как сложно поступить в институт, потому что очень много стало стабальников, очень много стало победителей различных олимпиад, и, естественно, они занимают все бюджетные места в своем огромном количестве, и уже остальные, кто не участвовал ни в олимпиадах, не сдал ЕГЭ на 100 баллов какой-то предмет, то они уже практически не имеют никаких шансов учиться на бюджете в вузе. Так вот, ЕГЭ нужно усложнять из-за большого числа 100 бальников, заявил помощник президента и бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко.
3: Ну, понятно. Это, конечно, дичь, как мне кажется.
2: Было легко, оказывается. Оказывается, было легко.
3: Нет, просто дело в том, может быть, проблема в том, что просто слишком мало бюджетных мест в вузах. Я, конечно, не претендую на какие-то, как это называется...
2: Я, конечно, не буду учить господина Фурсенко.
3: Знания, но еще, ну, как бы... Но, как будто бы просто пора что-то менять с этим ЕГЭ. Потому что у меня много знакомых, толковых, умных ребят. И
2: не сдали ЕГЭ?
3: Не занимался подготовкой с репетиторами, да. Именно кто натаскивает на ЕГЭ, те, конечно, ЕГЭ хорошо и не написали. А были примеры у меня знакомые, которые ходили, например, прям вот на курсы к педагогу из того вуза, куда они хотели. Вот тоже как это работает, да?
2: Я когда поступал в медицинский, я тоже брал в качестве репетиторов именно преподавателей вуза, куда я в Рязани
3: поступал. Ну вот и у меня для примера вот двое ребят, которые поступили на бюджет, они, их репетиторы были, это преподаватели из высшего учебного заведения, куда они в итоге и поступили на бюджет. Совпадение? Или не думаю, непонятно.
2: Так, ладно, следующая новость. Москвичка получила ожоги от ясенца во время отдыха на юге России. А если вы не знаете, то ясенец – это растение, которое содержит едкие эфирные масла. Где она это нашла-то вообще?
3: Слушай, довольно-таки симпатично выглядит растение, и можно подумать даже, что это какой-то цветок.
2: Оно, в общем, такое, знаешь... сок попал на кожу, вызвал ожоги, волдыри. Я знаю, что некоторые также делали, когда встречались с борщевиком, по всей видимости, да? Пострадавшую госпитализировали, она прошла лечение, через 4 дня выписалась домой.
3: Я тебе сейчас покажу, как оно вырастет, выглядит, чтобы ты, не дай бог, не подумал, что это какой-нибудь там багульник, потому что в целом... Как
2: да, я будем... обычно думаю, что это багульник, потому что у меня всегда песня Ивана Кучина в голове.
3: Ну, немножко.
2: Если я вижу любое
3: похоже.
2: Растение, я думаю, о, наверное, багульник.
3: Это, кстати,
2: ты расскажешь хоть одну новость, или у тебя компьютер не работает?
3: Нет, работает.
2: Давай.
3: За мемы о тупости начальника, которые ты отправляешь коллегам в мессенджере, можно получить штраф до 5000 рублей. Об этом рассказали в Ассоциации юристов России. Такую публикацию могут признать оскорблением, причем штраф грозит за каждый такой случай. То есть, если ты коллегам отправила там 21 человек в чате без начальника, то как бы ты получишь 21 раз этот штраф.
2: Ты знаешь, что это не страшно?
3: Но
2: страшно,
3: при этом,
2: что после этого тебя начальник уже вряд ли оставит работу.
3: Само собой, начальник-то тебя уволит. А еще, но если у тебя, смотри, на заставке компьютера такая стоит картиночка.
2: То тебе ничего
3: на рабочем столе, на работе. Ничего страшного.
2: В общем, дорогие друзья, это пока все новости к этой минуте. Впереди у нас игра «Черный ящик». Готовьтесь и готовьте свои мобильные телефоны.
4: Без тебя я себя не найду. Без тебя не прожить мне и дня.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Артемин на радио Шансон.
1: Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг. Как же

я. И когда я совсем один, я календарь переверну, и снова 3 сентября на фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему, но почему?

0: сентября.
1: Эх, ос, чешуя, не поймал я ничего.
2: Что же в черном ящике?
3: Это игра «Черный ящик». И по заставке Вилли Токарева непонятно, о чем игра. А вот если сделать так, то понятно, о чем игра.
4: Кстати, дорогие друзья, на самом деле в сентябре у нас будет новый сезон, у нас будут новые игры.
3: Ты зачем сейчас все рассказываешь?
4: Нет, я просто хочу, чтобы люди понимали, что, возможно, сейчас это...
3: Спойлер.
4: Ну, как бы все это вот еще сколько? Чуть меньше 3 недель, и все. И до свидания, все эти «Черные ящики». Эх, хвост, чешуя, что же в ящике у вас из этой серии? А в ящике у нас может быть все, что угодно. Это может быть и река.
3: Подожди, вот если у нас... Ты сейчас очень смело тут это раскидываешься рубриками, которые мы собирали по крупицам. То есть с 1 сентября не будет черного ящика. И игры такой не будет.
4: Я не знаю, я бы заменила.
3: Но, ты бы заменила, говоря, название, может, или заменила бы игру?
4: Можно устроить какое-то народное голосование.
3: Да.
4: Потому что надо вообще понять, что нашим слушателям в нашем эфире нравится, что не нравится.
3: Ты же понимаешь, сколько людей, столько мнений.
4: У нас же демократия. Мы хотим услышать все мнения.
3: Но у нас не такая демократия, как в Америке. Поэтому давай-ка
4: нашу демократию. Слушай, не надо нам американскую демократию. Даже вообще давайте не будем вспоминать в СУЕ.
3: Потому что оказалось, что ее нет.
4: Конечно.
3: Так, ну так что?
4: Но черный ящик-то как бы пока есть, поэтому пока часики-то у нас тикают. Ну, не только у меня, у всех. Поэтому давайте я вам расскажу,
3: все,
4: что мы сегодня положили в черный ящик.
3: Кого мы положили?
4: Во-первых, оказывается, этот человек, вот как мы его знаем, его на самом деле вообще не так зовут.
3: Да, кстати, да.
4: Фамилия у него тоже не такая.
3: Псевдоним у него и полное имя, и фамилия.
4: В общем, все не то.
3: Да.
4: Забавно, что мне казалось, что он такой немножко, ну, такой в образе дурачка.
3: Эйнштейн. Первый вариант прислали тебе.
4: Нет, не Эйнштейн.
3: А что, у Эйнштейна разве не его фамилия была? Эйнштейн. То есть он был какой-то там...
4: Он не в образе дурачка, Эйнштейн.
3: Почему? С языком?
4: Нет, в образе он дурачка. В образе такого шалунишка пожилой. Mm. А тут как бы другая история. Но с пожилыми это связано. Mm-hmm. А он уже тоже не первой свежести человек. Потому что он...
3: Мистер Бин, уже несколько человек предположили, что это мистер Бин.
4: Нет, ну конечно нет. На самом деле я вот удивлена, что он, оказывается, поет. Для меня это шок-контент, потому что для меня он как будто бы, ну вот, что-то там про любовь,
3: Анатолий,
4: про отношения.
3: Анатолий Вассерман
4: предлагает. Про любовь, да,
3: Чарли Чаплин неплохо пел, кстати, да. Особенно в фильмах своих.
4: Его очень любят молодежь в ТикТоке. А еще очень многие считают его теперь, что он гуру какого-то прекрасного...
3: Вот, ну, Виталий Милонов.
4: Что он как психолог выступает, такой народный, который дает какие-то дельные советы, как надо жить. Типа,
3: Дэнни
4: что надо
3: Девита.
4: Жить и не париться. Вот. И, ну, что можно сказать? Очень много всяких интервью с ним, и это все разлетаются, его видеоролики, как он проводит время. А, ну, как бы, я вот не знаю, как артист, как ты считаешь, он состоялся, сложился человек?
3: Мол, для меня не состоялся ни как
4: артист,
3: ни как... А я вот не
4: знаю, у него в Яндекс музыки у него много прослушиваний, как ты думаешь?
3: Ну, обязательно посмотрим сегодня. Теперь уже, конечно, мне тоже интересно.
4: Некоторые думают, что...
3: А, да, мне кажется, у него где-то 1 000 000 есть прослушиваний.
4: Великий оперный певец. Ну, то есть его, потому что, типа, такие корни. Ну, не корни, а только фамилия совпадает, а оказывается, это все немножко выдуманная
3: Александр
4: история.
3: Ева.
4: Ну, все, уже жирная подсказка.
3: Да ладно, есть правильный ответ, конечно, есть. Анна Дмитрук у нас правильно ответила, она была первой, и пока, по-моему... Единственный, представляешь?
4: Да ладно, никто?
3: Да, одна, вот только Анна, ну вот уже сейчас вторая Алла прислала правильный ответ. Но первая была Анна Дмитрук,
4: вот смотрите,
3: мы поздравляем.
4: Давайте, я вам просто для примера, какие великие цитаты великих людей. Главное в этой жизни не уработаться, а то, знаете, никто это не оценит. Это вот его цитата. И еще: не для работы создан я, для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
3: Ну, конечно, это Прохор Шаляпин, конечно же, дорогие друзья. А как его настоящее-то имя? Есть у нас информация?
4: Андрей Захаренков.
3: Андрей Захаренков. Ну вот, да. Теперь вы знаете все.
4: Или Захаренков.
3: Я думаю, Захаренков.
4: Пусть будет так. Кому как нравится.
3: Да, мы поздравляем Анну Дмитрук. Анна, пришлите номер телефона, мы с вами свяжемся и отправим вам какой-нибудь приятный сувенир.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
2: Подробнее на t-bank.ru. Аутебанк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
6: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Радио «Шансон» представляет.
11: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
12: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
11: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
13: Людочка, вы ничего не забыли?
14: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
13: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
14: Так до ноября, время еще есть.
13: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
14: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
15: «Эх, разгуляй».
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
16: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
17: Для лиц старше 18 лет.
18: Радио «Шансон».
16: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
19: Такие новости.
20: Такие новости.
19: На радио «Шансон».
21: Марина, ты занималась когда-нибудь йогой или нет?
22: Да, было дело, когда я учила корейский язык.
21: Так, а что, корейцы известные?
22: В общем, это было в
21: преподаватели йоги?
22: В корейском культурном центре, и у нас было там и были активности, которыми ты можешь заниматься с носителем языка. Это можно было выбрать йогу, собирание всяких сухих вот этих цветов.
21: Вот, икебана.
22: Либо мы икебана, да, либо капусту квасили некоторые с
21: корейцами. Из всего, что ты сейчас правильно сказала, это только корейцы умеют хорошо квасить капусту и морковь.
22: Ну, в общем, я, конечно, поняла, что...
21: йога это не корейская история. Йога это и
22: Индия. Короче, все. Но все равно у нас был преподаватель, который на корейском вел йогу. И это было прикольно.
21: Ладно, короче, новость не про это, как ты ходила на йогу. А новость про то, что йога, оказывается, это лучший спорт в борьбе с бессонницей. Самый сильный результат. Показали 2 30-минутные тренировки в неделю в течение 2
22: месяцев.
21: Конечно,
22: когда тебе говорят собакой мордой вниз, ты сразу засыпаешь.
21: Особенно с нашим графиком. Так, на втором месте оказалась ходьба, а на третьем силовые тренировки. Ну, я не знаю, как после силовых тренировок люди спят, но, наверное, если уматываются со штангой и тренажерами.
22: Не знаю, у тебя есть проблемы? Программе. У тебя есть бессонница?
21: Нет.
22: И у меня нет. Если вы рано встаете, то у вас нет бессонницы.
21: Я могу спать несколько раз в день.
22: Я могу спать стоя. В метро стоя.
21: И что ж ты обижаешься, когда тебе называют лошадкой?
22: Хорошо. Сегодня у москвичей будет всего 9 минут, чтобы увидеть солнечное затмение.
21: Оно
22: начнется
21: надо?
22: На закате в 20.08. Солнце вот будет закрыто максимум на 1% и через 9 минут скроется за горизонт. Мне кажется, всегда это интересно.
21: Так себе аттракцион,
22: смотреть.
21: Особенно если у вас облачно и дожди. Как, ну, был, да. Например, было вчера.
22: Вчера был такой дождина, что...
21: Вчера был маленький поток.
22: Я прям думаю, я неправильно читала прогноз погоды все утро. Все 4 часа я обманывала людей.
21: Ну, как обычно, когда читаешь от вот этого...
22: Так, мы тут интересная новость, которую, мне кажется, можно обсудить. Москвичек в отпуске больше всего раздражает, как их фотографируют мужчины. 72% жительниц столицы признались, что партнеры вообще не умеют делать нормальные фотки. При этом специально учат своих мужчин фотографировать 21% женщин. А как они специально учат? На курсы отправляют?
21: Не знаю, может быть, просто учат пользоваться телефоном?
22: У мужчин тоже есть претензии. 53% недовольны частью отпускных фото, еще их раздражают долгие сборы и лишние вещи в чемодане. Я, кстати, часто вижу прям вот раздраженных мужиков, которые, ну, женщина говорит, сфоткай меня, милый! И она реально там минут 30 стоит, разные позы, а мужчина просто уже даже не смотрит, он просто так вот нажимает закрытыми глазами, типа, где там, когда мы уже
21: не, ну, на самом деле, тут же непонятно, какой результат хочет увидеть женщина, а женщина... Зачастую...
22: Но она хочет увидеть себя красивой и худой.
21: Да. И если она таковой не является, что делать в этой ситуации?
22: Ну, я для себя приняла решение.
21: Фильтры!
22: Нет, что я просто больше не фотографируюсь.
21: Или селфи-палка.
22: И никаких проблем нет. Ну, селфи-палка, там у тебя обычно на все лицо тень от палки.
21: Но сейчас же есть фотоаппараты, точнее, телефоны, смартфоны.
22: Не знаю, сейчас есть нейросети. Ты можешь... Вот мы знаем много людей, которым...
21: Наши бывшие коллеги зачастую...
22: Они просто устраивают себе нейросетевые фотосессии, как будто бы это они. И как бы если ты часто в интернете видишь человека, то, и ты его не видишь в жизни, то можно подумать, что он так и выглядит. Ничего.

0: Бархатный шансон, это очень хорошо. Это в октябре, если я не ошибаюсь.
1: С 24 октября.
0: По 30?
1: Да, там будут лучшие артисты. Дорогие друзья, если вы хотите действительно скрасить золото, уехать вот это от пасмурной хмари, хмури, слякоти и вот этого всего, что случается в конце октября в Центральной России, то заходите на сайт radioshanson.ru, приобретайте путевки, тем более, если вы бы сделали это в августе, то билеты можно выиграть совершенно бесплатно.
0: Гороскопчик пришли, а то почитать нам нечего.
1: А его разве нету?
0: Ну, меня нету.
1: Ну, тогда я почитаю его сама.
0: Ну, давай, почитай сама. Я напомню же тебе, что сегодня 12 августа, и это среда.
1: Овны, ваша интуиция сегодня будет невероятно сильна. Доверьтесь ей, это убережет вас от конфликтов и неловких ситуаций. А совет ищите в песне «Она» Стаса Михайлова. У тебя реально нет гороскопа?
0: Нет, ну ты же не
1: писала. Тельцы, сегодня хороший день. А ты, может быть, зайдешь в другой мессенджер, нет?
0: А, в другой, а так можно было?
1: Ну, попробуй, да. Так, хорошо. Тельцы, сегодня хороший день, он пройдет без особенных волнений, все будет получаться легко и без особенных усилий. Настроение ловите в песне «Бессовестно счастливой» Екатерины Голицыной. Близнецы, на душе у вас неспокойно, вам нужно отдохнуть и перестать думать о других хуже, чем они того заслуживают. А ваша песня в этот день — «Леди» Алексея Брянцева. Раки, кажется, вы влюблены, и мир у вас сейчас приобрел розовые оттенки.
0: Делай паузы.
1: Пора вернуться.
0: Ты же помнишь, я делал паузы, когда у меня был текст?
1: А, да?
0: Да.
1: Тайминга нет, понимаешь? Пора вернуться к реальности и посмотреть на мир трезвым, а не влюбленным взглядом. А ваша песня сегодня — самое красивое имя Виктора Дорина. Дальше львы. Сегодня день пройдет у вас в дороге. Вы будете мотаться по делам, Артем.
0: Так.
1: Спешить, стоять в пробках. Бы, возможно, даже будете нервничать, как ты сейчас.
0: Я нервничаю, потому что у меня нет текста гороскопа.
1: Ну и слушай тогда. А ваша песня сегодня — «Дождливый этюд» Сергея Трофимова.
0: Это про вчерашний день.
1: Ну, про сегодняшний тоже, возможно.
0: Ты решила вчерашний гороскоп рассказать.
1: Зевы, вам сегодня какая-то звезды обещают спорную ситуацию. Звезды советуют не принимать никаких важных решений и не делать поступков. Успешных выводов. А ваша песня в эту среду — «Ищи, не ищи» Ирины Круг. Весы, вы снова готовы помогать всем, но не нужно этого делать, потому что ваше добро не все готовы оценить, но близкие люди точно ваше добро оценят, и они на вас обижают, что вы им уделяете мало времени. Ваша песня сегодня — «Кореша» Александра Розенбаума. Скорпионы, силы ваши уже на исходе. Вам нужно научиться отпускать проблему, тем более решить ее в одиночку вам не под силу. Научитесь просить о помощи близких. А музыкальный совет — ловите в песне «Две смородинки» Ивана Кучина.
0: 40 секунд.
1: Стрельцы, перед вами остро навис финансовый вопрос, скорее всего, безденежный. Сезон вам уже надоел, но скоро он кончится. Ваша песня — «Потанцуем» Михаила Бублика. Как же мне успеть рассказать? Козерогов, водолеев и рыб. У вас просто все будет хорошо, дорогие друзья.
0: Просто что-нибудь слушайте там, и все будет нормально.
1: Надеюсь, что в 9.45 будет нормальный выпуск гороскопа.
0: Ребят, в 9.45 мы повторим выпуск гороскопа. И поверьте, расскажем правду, все, что не успели и не
1: вложили. Ты мне сказал, ты слишком долго рассказываешь.
0: Сначала ты начала как-то слишком быстро, потом начала слишком долго. В общем,
1: слушайте,
0: ладно.
1: Слушайте, что-то пошло не так.
0: В 9.45 гороскоп повторим.

0: Категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антиканина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России выросла посещаемость магазинов электроники и бытовой техники. По итогам июля и начала августа трафик увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Известия». По словам экспертов, ситуация может быть связана с сезонностью, промоактивностью, подготовкой ритейлеров к новому сезону и перебоями с доставкой на фоне изменений в логистике маркетплейсов. Кроме того, россияне стали чаще ходить в магазины товаров для дома и ремонта. Россиян, работающих в удаленном формате, в прошлом году стало меньше миллиона. Данные статистики изучила РИА Новости. Для сравнения, до пандемии в 2019 году удаленно трудились всего 215 тысяч человек. За пандемийный 2020 год их численность возросла более чем в 5 раз – до 1 200 000, достигая в отдельные месяцы 4,5 миллионов. Современный электропоезд «Иволга» успешно совершил тестовую поездку без пассажиров из Москвы в Тулу и обратно. Состав прошел более 300 километров, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. Тестовые поездки – это обязательный этап перед полноценным запуском. Все составы проходят их до начала пассажирских перевозок, чтобы проверить исправность всех систем. «Иволга» – современный и комфортный электропоезд, который уже успешно зарекомендовал себя на МЦД. Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что московские центральные диаметры планируется продлить до Тульской, Владимирской и Ярославской областей. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15, днем возможен небольшой дождь до 18 градусов. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим, что вас раздражает в отпуске. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

ты вообще сам решай, кого звать тебе на праздник к столу, кого зря, наверное, не приглашай. Ну, а мне оставь билет.

0: любви.
1: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Юсуповской больнице в центре травматологии выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно.
1: Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно, сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, с вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем, желаем вам доброго утра. 12 августа, среда на календаре. Ты сегодня странно ни разу не сказала слово «экватор».
2: Я говорила. Прям вот в первом выходе, когда про собаку.
1: Экватор,
2: я...
1: экватор. Собака, яйцо, экватор.
2: Кто-нибудь проверил уже на своей собаке тест с яйцом-то?
1: Люди
2: провел?
1: Спрашивают, если у меня два шпица, я могу дать им одно яйцо.
2: Если собака шпиц, у нее рот
1: она
2: так открывается.
1: Она и не откроется. Нет,
2: у нее же там другое строение рта,
1: здесь
2: как у пекинесов.
1: Важно, да, чтобы собака могла взять яйцо в рот, чтобы оно у нее там поместилось. Вот, а шпиц, чего шпиц?
2: Ну да.
1: Яйцо.
2: Нет, ну, может быть, она просто будет на него как-то особенно смотреть.
1: Как-то
2: просто
1: особенно,
2: же прикол в том, что животные...
1: Типа, поиграйся, да?
2: Вот,
1: и
2: смотри,
1: они не воспринимают это как игру.
2: Опять
1: да.
2: Мы отвлекаемся от темы, даже вот не можем ее начать. Но когда, в общем, у нас в городе Д был невероятный, жуткий, ужасно страшный ураган.
1: Угу.
2: Даже вот на конюшне в соседнем селе снесло половину крышу. Это страшно. И, в общем, и в новостях нигде, в синоптике, как обычно, мимо них прошло вот это вот, что идет какой-то
1: Эдуард.
2: Жуткий...
1: Наш слушатель рассказывал, что у него тоже очень сильный был ураган.
2: И, в общем,
1: и тоже там коровник разнесло, шифер отвалился.
2: Лысая кошка.
1: Да.
2: А мы ее летом, как бы она в деревне живет у нас, она немножко такой экспонат странный для деревенских пейзажей и сельских пастораль. Ну, короче, мы ее всегда вытаскиваем, типа, чтобы она позагорала.
1: Даже куры были в шоке, что уж говорить.
2: Даже куры начали кричать, как петухи, когда ее увидели. Ну, в общем, история была в том, что мы ее, значит, на улице, типа, выходи, загорай, потому что с утра было еще...
1: Выходи, загорай, а вам важно, чтобы кошка с загаром вернулась?
2: Ну, конечно.
1: Донковский загар. Известный же, конечно.
2: Знаменитый Донковский загар. В общем, ну, она потому что мерзнет, понимаешь? Нам уже... Мы устали ее укутать во всякие нарядики. Mm-hmm. И, в общем, типа, иди позагорай, погода отличная. А она забегала... То есть она раньше всех поняла, что, несмотря на ту ясную, прекрасную погоду, что-то будет не так. Только
1: она почувствовала.
2: Она предсказала, что вот будет этого... какая-то плохая погода. И вот этот...
1: как у нее кличка у кошки?
2: Рыся.
1: Все, теперь она будет Вильфанд.
2: Вильфанд, но она же девочка.
1: Предсказывать будет.
2: А, тут предлагает...
1: Вильфиндесса.
2: Михаил Иванович предлагает, что если у вас шпиц, можно дать перепелиное свое яйцо.
1: Кстати, да.
2: Михаил Иванович, кстати, а вот это идея... Короче, ладно, все, хватит про животных,
1: да,
2: про
1: да,
2: яйца
1: да.
2: и про лысых кошек. Давайте лучше поговорим про то, что москвичек в отпуске больше всего раздражает, как их фотографируют мужчины. Давайте от этой новости оттолкнемся, и мы у вас хотим спросить, а что вас раздражает в отпуске? Может быть, когда вы приезжаете в отель, то, что все время какие-то люди...
1: Не подсказывай, ты сейчас подсказывать начинаешь. Что вас раздражает? Может быть, вот это, а может быть, вот это, а
2: хорошо,
1: может быть, вас раздражает вот это. Просто пишите, что
2: вас раздражает
1: да.
2: в отпуске.
1: Конечно.
2: А что, сейчас прям песня уже начнется?
1: Она вот же играет. И ягода малина.
2: А это кто поет?
1: Ирина Круг.
2: Роскошно.
1: Вообще.
2: Ты хорошо объявляешь артистов, молодец. Как
1: Ирина
2: будто бы умеешь
1: Круг
2: вести концерты.
1: С песней «Ягода малина». Может,

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Дымова и Демин на «Радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, дорогие друзья, отпуск. И так бывает, что когда вы отправляетесь в отпуск, рисуете себе какую-то картинку, да, такую яркую, красивую, сочную, но, приехав в отпуск, понимаете, что что-то идет не так. Что чаще всего идет не так? Что вас подбешивает, что вас разочаровывает, что вас злит, выводит из себя? Именно об этом мы и хотим, чтобы вы нам сегодня рассказали. Отталкиваемся мы от новости, которую еще раз хотим вам рассказать. Все дело в том, что есть, оказывается, женщины, которых сильнее всего в отпуске раздражают их мужчины. И не просто их мужчины, а то, как их мужчины их фотографируют. 72% признались, что партнеры просто не умеют делать нормальные фотки, а 21% учит своих мужчин фотографировать, и потом говорят, да не, все равно, фотки отстой.
2: С другой стороны, я могу понять мужчин, которые могут также сказать, что их бесит, когда ты вместо того, чтобы отдыхать, твоя вторая половинка, а сфоткай меня тут, а сфоткай меня вот тут, а давай еще вот тут. Нет, плохие фотки, перефоткай меня, мне тут не нравится, ты меня не любишь, почему я твоими глазами такая, а давай еще пару кадров.
1: Селфи-палка, дорогие друзья.
2: Понимаю,
1: изобретение,
2: что...
1: которое либо профессиональный фотограф нанимается, профессиональный фотограф, либо селфи-палка. Ну, вот я
2: считаю, подожди,
1: так.
2: Профессиональный фотограф. Ведь есть такой тип женщин, которые соберут всем в отпуск семейный лук. Наряды у всех одинаковые, допустим, там какие-то белая рубашка, синие джинсы. Давайте все сфотографироваться. Дети хотят купаться. Муж хочет лежать и ничего не делать.
1: А у нее соцсети, извини, у нее подписчики.
2: А у нее контент надо делать, понимаешь?
1: Ну, то есть
2: меня бы это тоже бесило, честно говоря. Но я хочу рассказать про людей. Вот бывает же, что не семейные люди едут на отпуск, а просто там ты с подружкой, например, едешь в отпуск. И у вас, например, не совпадают какие-то графики из серии, что ты хочешь вставать рано, везде ходить, бежать, все экскурсии, а подруга твоя тупо хочет спать. Угу. И ты думаешь, а зачем мы вместе поехали, если у нас разные режимы? Ну, то есть вот это может тоже бесить.
1: Да, это вообще, это ужасно. Напишите, было ли у вас что-то подобное. Плюс 7-909-955-103-0. Что вас злит, бесит или разочаровало во время отпуска? Не обязательно в этом году. Можно воспользоваться опцией «Воспоминания».

0: никогда не забыть. Цвет глаз моих огненно-карих тебе никогда не забыть.
1: Сон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Айда ярмарка медовая. Каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Сегодня с вами хотим откровенно поговорить о том, что раздражает вас в отпуске, что может испортить вам настроение. Я подумал, вот, кстати, если бы ты меня спросила об этом, что раздражает меня в отпуске. Меня в отпуске раздражает шопинг. Когда надо всем купить шмотки. И за все это, естественно.
3: Тебя раздражает финансовый
2: сам поход,
3: вопрос?
2: Да, и сам поход, и финансовый вопрос. Не, ну понятно, финансово у меня, что как он меня может раздражать? Я с этим смирился. А вот именно сам поход, сам процесс, то, что ты должен все это видеть, созерцать, все это должен...
3: И тратить волшебные дни, когда, да, которые можно провести, например, на море, на пляже или куда где-то погулять
2: в целом, в красивом месте. Я в целом как бы не сторонник вот этого активного отдыха, знаешь, когда там... Вау, 7 часов, быстро, завтракаем, берем машину на прокат и едем в соседний город. Я вот так не люблю.
3: А как ты любишь?
2: Я люблю, во-первых, иногда проспать завтрак. Ну, прям вот мне надо до 11 поспать. А завтрак уже в это время заканчивается. Понимаешь? Потом я люблю пойти в каком-то своем таком режиме, чтобы меня никто не дергал.
3: Ну, хорошо. Вот, например, смотри, нас впереди. Понятно, что для нас с тобой
2: бархатный
3: это не отпуск.
2: Бархатный шансон,
3: да.
2: Это вообще не отпуск.
3: А я тебе говорю,
2: для
3: а
2: меня.
3: Представь, что и ты слушатель радио «Шансон», и да, едешь не работать туда, а вот просто отдыхать на бархатный шансон.
2: Но ведь куча людей, которые не приходили к нам утром, когда мы там вели какие-то свои забавы. Помнишь, мы же там
3: устраивали. А мне кажется, было так много людей, что я даже не ожидала,
2: ну,
3: что...
2: Ну, как много? Но 50 человек было. Но иногда было 100, если это было караоке уже днем там, или 150 человек. Но это же не 1100, которые были на корабле. Но они бы там просто все не уместились.
3: Ну, вот я тебе честно скажу, вот был отпуск, да?
2: Да.
3: Я Денису Денисову иногда помогала придумывать вот эти вот вопросы для акции «Счастливая каюта». Угу. И я понимаю, что мне вот... Я вообще не понимаю, в отпуске невозможно рано вставать. То есть раньше 10:30 я просто не открывала глаза.
2: Мне, к сожалению, приходилось только раньше открывать.
3: Ну, видишь, тебе не повезло.
2: Да.
3: У тебя был неправильный отпуск, надо взять еще один. А когда ты теперь ходишь в отпуск? В общем, но по поводу, ты говоришь по поводу шопинга в отпуске. Я, например, понимаю, меня бесит, когда надо, типа, обязательно купить какие-то сувениры.
2: Ой, сувениры это вообще история дичайшая.
3: Меня вот это,
2: зачем
3: меня
2: это
3: вот
2: везти?
3: Это бесит, хотя я понимаю,
2: китайский хлам, который ты везешь там из какой-то страны.
3: Или даже не китайский хлам, а пусть тебе, ну ты понимаешь, что там надо что-то купить родственникам, надо там... И на это тратится какие-то, ну реально много денег на это уходит.
2: Да, деньги,
3: а ты понимаешь, что
2: постепенно время,
3: это
2: время,
3: не факт,
2: время.
3: Что, ну понятно, что внимание это приятно, но скорее всего магнит, который, вот я ненавижу, когда мне дарят магниты. Мои подруги бывают регулярно в Италии, в Испании, во Франции, и они привозят мне магниты. Меня это так раздражает, да. Я думаю, зачем мне магнит этих мест, где я не была и вряд
2: ли
3: побываю.
2: Были во Франции, привезите духи хорошие. А лучше спросите,
3: дело.
2: Какие вам привезти.
3: А духи тоже, знаешь, иногда
2: надо спросить,
3: не
2: какие,
3: то.
2: Надо спросить, какие вам надо.
3: Но духи это вообще-то подарок на день рождения, как будто бы они... Знаешь, какие сейчас цены на духи?
2: Знаю.
3: Тем более из Франции. Ну, в общем, я понимаю, что это вроде бы и не мой отпуск, а меня раздражает. Еще раздражает, когда ты приезжаешь в отпуск, и в отеле начинается вот это вот, что надо успеть поесть такое-то время. Мне кажется, в отеле должны тебе все время...
2: Горничные тебя как?
3: Нет, должны все... А вот эти люди, которые приходят...
2: Все время хотят убраться.
3: А
2: я
3: у вас
2: понимаю,
3: надо убраться? Это... Или лебеди тебе вот этого...
2: И стучаться ведь главное. Стучаться, проверяют. И ты вешаешь табличку, чтобы тебя не беспокоили, а не стучаться предлагают тебе воду. Мы не будем у вас убираться, дайте вам хотя бы воды в холодильник.
3: Воду
2: я воду пойду сам себе налью.
3: Мне вообще не нравится, что когда меня нет, например, в номере, что так кто-то заходит. Мне кажется, вот должна быть какая-то опция, ты нажимаешь кнопку, там, замените полотенце, например, или там я что-то тут разлила, тут, и сам вызываешь человека, да?
2: И при этом ты присутствуешь, да?
3: Да, а так, чтобы кто-то, у меня, ну, как бы, я, когда в отпуске, у меня все валяется, ну, вот так вот. Я не хочу, чтобы кто-то знал, что я такая свинота. Извините, давайте называть вещи своими именами.
2: Ладно, сделаем небольшую паузу. Сейчас Дмитрий Малыгин тянет свою руку.
3: Это новый анонс просто.
2: Мы уже знаем, да, какую. И послушаем автомобильные новости, потом вернемся.
1: Автомобильные новости.
4: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. В последнее время по понятным причинам внимание многих автолюбителей приковано к моделям с разной степенью электрификации. Обычно в этом сегменте представлены городские кроссоверы, но бывают и исключения. На днях премиальная марка «Tank» запустила продажи настоящего гибридного проходимца «Tank 400». Под капотом сурового рамника тандем из двухлитрового турбомотора и одного электродвигателя – Вместе они развивают 394 лошадиные силы. Разгон тяжелого танка с места до первой сотни занимает всего 6,8 секунды. А на чистой электротяге без капли бензина можно проехать до 110 километров. Батарея поддерживает быструю зарядку до 53 кВт, так что восполнить запас электричества можно довольно быстро. Несмотря на то, что Тэнк 400 технически стал сложнее, внедорожные таланты никуда не делись. Рама лестничного типа, полный привод, понижайка, блокировки всех дифференциалов и 12 режимов вождения. А еще такой Тэнк 400 можно использовать как мобильную электростанцию. Через розетку на 220 вольт в багажнике он способен питать приборы мощностью до 3,3 кВт. Хватит и на гриль, и на колонку, и даже на небольшой холодильник. Стоимость гибридной комплектации Тэнк 400 Техно Премиум – 7 миллионов рублей. Это на 700 тысяч дороже бензинового собрата, но вполне объяснимо уровнем технической вооруженности. Это самая электрифицированная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка!
11: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
12: «Эх, разгуляй!»
11: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
15: Откровенно, сокровенно.
14: Откровенно о сокровенном.
16: Кстати, про отпуск и про счастливую каюту. Вы сейчас услышали
17: лайнер.
16: Анонс нашей акции, нашей игры «Счастливая каюта». Мы вам должны предупредить вас, что вчера стало известно, что теперь лайнер «Астория Гранде» как это? Отходит не из Сочи, а из Турции, из Анталии. Стали маршруты немножко другие, что-то поменялось, и поэтому мы вас об этом не можем не предупредить. В связи с этим уже скоро на сайте тоже эти изменения появятся, поэтому если вы участвуете в нашей акции «Счастливая каюта»,
17: просто
16: зарегистрировались,
17: этом, да.
16: Или уже у вас есть даже секретный код, потому что вы правильно ответили на 3 вопроса в эфире за 60 секунд, имейте в виду, если вдруг вы в эту пятницу выиграете, то вам нужно будет из того города, где вы живете, покупать билет самостоятельно до Анталии, а само путешествие, круиз вам дарит радио «Шансон», конечно. Имейте в виду.
17: Так, ну, давай...
16: Возрастное ограничение 18+.
17: К
12: нашим сообщениям, к нашим отпускам.
16: Их так много, кстати.
12: Давайте почитаем, что людей раздражает в отпуске. Поехали.
16: Светлана нам пишет: «Доброе утро, любимые ведущие. В отпуске раздражает меня моя расслабуха. Когда я работаю, то все четко, и, как ни странно, всегда все успеваю. А отпуск как-то расхолаживает, и потом очень тяжело выходить, вступать в рабочие будни».
12: Светлана, ну это же не значит, что не надо ходить в отпуск. Конечно, но расслабуха, она на то и расслабуха. Отпуск на то, чтобы расслабиться и отдохнуть, и полностью перезагрузиться.
16: Так, надо назвать какой-то напиток.
12: Как любой напиток алкогольный можно назвать. Так, доброе утро, радио Шансон. В отпуске меня больше всего раздражает отсутствие отпуска. Всем привет, а Дмитрий с правого берега матушки Волги. То есть, видишь, Дмитрию отпуск, по всей видимости,
16: не светит.
12: Этим летом не светит.
16: Зато
12: точно.
16: Дмитрий, вот смотрите, отпуска у него нет, но мы сегодня рассказывали тест с яйцом.
12: Мы сегодня уйдем от этой истории с яйцом и собакой.
16: И Дмитрий уже прислал трехминутное видео, как он своей собаке дает сырое яйцо. Я так, мне кажется, не смотрела какие-то вот фильмы с таким напряжением. Но интересно было. Дмитрий, спасибо.
12: Так, доброе утро, Марина, Артем. В отпуске меня раздражает лишь одно. То, что он рано или поздно заканчивается, пишет нам Лена из Кирова.
16: Ну, слушайте, все рано или поздно заканчивается. Давайте философски на это смотреть. Елена из Москвы нам пишет: рада вас слышать третий день подряд. А меня лично в отпуске не раздражает ничего. Я впитываю каждый день, наслаждаясь любимыми событиями. Меня омрачить чем-то сложно, так что всем того же желаю. Не обращайте внимания, огорчить, наверное, исправил Т9, на мелкие и глубокие лужи идите прямо, пишет нам Елена.
12: Так, доброе утро. Практически ничто не раздражает меня в отпуске. Радуюсь, что наконец-то выбрались отдохнуть. Бывает обидно, когда приезжаешь к морю с мечтой накупаться вдоволь, а на море либо постоянно шторм и пляжи закрыты, либо погода испорчена. Но тут уж ничего не поделаешь. Хоть из шкурки от негодования вылези, ничего не изменится. Приходится заменять купание прогулками. А про фото, да, истинная правда. Мужчины не умеют фотографировать женщин. И пора уже это признать, и пора с этим мириться как-то нормально, без конфликтов.
16: Слушайте, ну даже вот вы говорите, мужчина не умеет фотографировать. Иногда заказываешь себе профессиональную фотосессию, платишь деньги, ты понимаешь, что человек-фотограф — это его профессия, тебя фотографируют, а тебе не нравится, как ты выглядишь. Такое же тоже бывает.
12: Если человек в этой профессии несколько часов, то да. А если он годами там имеет огромное вот портфолио, и у него куча отзывов, и он профессионал, и все это признают, и все довольны его работами, то, скорее всего...
16: Потому что даже если взять воспоминания великих людей, Мерлин Монро, еще кто-то, есть же великие известные фотографы, чьи работы выставляются в музеях теперь уже, и многие великие люди говорят: а мне эта фотка не нравится, я там плохо выгляжу, но то, что потом становится произведением искусства и печатают там в журналах, показывают на телевидении, и обычно те фотографии...
12: Ты сейчас оправдала 99% мужчин, которые фотографируют своих жен.
16: Потому что те фотографии, которые становятся произведением искусства и становятся легендарными,
12: они,
16: люди,
12: как правило,
16: люди там себе не нравятся. Да, потому что там, где вы себе нравитесь, это не фотография, это какое-то ваше селфи.
12: Это просто фото на паспорт.
16: Нет, фото на паспорт тоже никому не нравится.
12: Серьезно?
16: Так, тебе нравится твое?
12: Фото на паспорт? Да вроде нормально.
16: Ну просто ты там на 15 лет моложе.
12: На 40.
16: Как на 40?
12: Да ладно, я шучу, а ты начинаешь вот на 40. Ты с кем работаешь? Пора привыкнуть уже, пятый год.
16: Я забываю, где смеяться.
12: Так, доброе утро, любимые ведущие. Когда я выбираю отель, приезжаю и понимаю, что на самом деле не так, как было преподнесено, то расстраиваюсь. Но это длится, как правило, несколько часов, пишет нам Алена. Потом стараюсь не обращать уже на это внимания. Все недостатки и нахожу уже плюсы, которых, как правило, всегда больше, и положительные эмоции от отпуска присутствуют всегда. Люблю вас, Алена, из Ростова-на-Дону. Но это правда. Если ты приехала в один отель, который был сфотографирован с помощью фотошопа, а потом или сгенерирован в искусственном интеллекте, а потом приехал и увидел другое. Ну, тут расстраивайся, не расстраивайся, это уже факт. Да?
16: Ну, это, можно, ну, это что как ты покупка сделаешь? В интернете.
12: Да.
16: Это называется не нужно.
12: Платье из интернета. Не... Дань, да, на это. Не... Дань, да, оно подчеркнуло, да, что у вас есть живот.
16: Цвета.
12: Ну и носите, и чего, нормально.

0: Карелии. Карелия Л, номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: В России разрешили продажу бензина стандарта Евро-2. Об этом не только в нашем выпуске, на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне все чаще покупают автомобили через интернет. По данным аналитического агентства Smart Ranking, в прошлом году онлайн-продажи выросли в 4,5 раза. В общей сложности продали 10,5 тысяч машин. В общем объеме рынка в 1 300 000 машин это пока капля в море. Но ситуация постепенно меняется. Покупка онлайн быстрее и удобнее, а зачастую еще и выгоднее. Среди маркетплейсов автомобилей наибольшей популярностью пользуются Т-Авто от Т-Банка и Озон. В России разрешили продажу бензина стандарта Евро-2. С 5 августа правительство вновь легализовало топливо устаревшего стандарта. Его запретили еще 10 лет назад. Изменения необходимы, чтобы стабилизировать рынок топлива и избежать дефицита. Меру называют временной, но сколько она продлится, пока неизвестно. Топливо стандарта Евро-2 отличается высоким содержанием серы и бензола. Нет ограничений по ароматическим углеводородам. Оно может ускорять старение масла и повышать количество нагара в двигателе. Таксопарки просят пересмотреть систему штрафов для автомобилей такси. Национальная ассоциация таксопарков обратилась в мэрию Москвы с предложением снизить наказание. Например, за парковку на газоне таксопарк платит 300 тысяч рублей, а обычный автомобиль всего 5 тысяч. Аналогичная ситуация со многими другими нарушениями. Таксопарки поясняют, что физически не могут контролировать каждый маневр водителя. Но в Мосгордуме инициативу отклонили. Считается, что высокие штрафы дисциплинируют водителей. Еще больше новостей на портале колес.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелии решается, кто займется вывозом мусора. Эти обязанности в республике могут передать другой госкомпании в случае, если карельский экологический оператор лишат статуса регионального оператора. По информации РБК «Карелия», Минстрой на подобный случай рассматривает несколько государственных предприятий, имеющих соответствующую лицензию. Конкретную организацию ведомстве при этом не назвали. Все решится после суда. Напомню, что поводом для иска о лишении КО статуса стала просроченная задолженность компании перед операторами по вывозу ТКО. Минстрой подчеркнули, что задолженность сформировалась в прошлых годах, когда КО находилась под управлением группы компании «Эколайн». При этом по договорам с местными перевозчиками, подписанными позднее новым руководством, задолженности сейчас нет. В Костомукше продолжается благоустройство набережной. По информации властей, в рамках следующего этапа на берегу озера Контаки планируют смонтировать 4 смотровые площадки и одну большую видовую. Также в проекте установить на набережной 4 малых спортивных комплекса, 2 игровых, малые архитектурные формы, построить причал, смонтировать ограждение сцены, декоративно обшить туалетный модуль и провести озеленение территории. Работы начнутся уже на этой неделе и продлятся они до 30 сентября. За попытку незаконно пересечь границу иностранцев наказали. Сотрудники ФСБ задержали 2 гостей республики на приграничной территории в Карелии. Нарушители пытались попасть в Финляндию в обход установленных пунктов пропуска. Иностранцев остановили пограничники, в их отношении возбудили уголовное дело. Верховный суд республики признал нарушителей виновными в покушении на незаконное пересечение госграницы. Каждому из них назначили наказание – 1 год лишения свободы в колонии-поселении. Уже после освобождения их депортируют из России. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность. В течение дня небольшой дождь. Ветер сегодня будет северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 19 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: Новые очки?
4: Да, Людочка, доктор прописал.
3: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
4: Кого их, Людочка?
3: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе.
1: Не,
0: в центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
1: Ну как ты, Артем, после отпуска себя чувствуешь? Есть ли вещи, которые тебя в твоем отпуске раздражали вот в этот раз?
0: Нет. Свеженькое что-нибудь было идеально, есть? Все было идеально. Отпуск хороший.
1: Я вот, например, поняла, у меня же всегда стабильно. У меня всегда отпуск я провожу в деревне. Другого вообще не бывает. Я там могу куда-то съездить по местности, но вокруг города.
0: Не дальше Липецкой области.
1: Ну, да. В общем, типа того. Нет, иногда в Тульскую я съезжала.
0: Ну, это прям совсем далеко, да.
1: Иногда в Воронежскую. Иногда бывало, что...
0: У тебя там от Тульской области до твоей деревни, ну, километров 15.
1: 70.
0: 70? Угу. Подожди, а вот едешь ты по трассе в сторону Липецка?
1: Да. Там в сторону Липецка, это если из Ефремова приезжать.
0: Какие-то отвершки или какие-то вот эти, какие-то трибунки...
1: Трибунские выселки? Это
0: да,
1: не у меня.
0: И там заканчивается дорога. Я
1: туда
0: смотрю,
1: не-не-не,
0: а там железная дорога проходит,
1: да.
0: И там просто нет дороги, там просто чернозем накатанный.
1: А, ты думаешь, я там же, это там у меня? Нет,
0: да, я думал, ты там.
1: Вообще не там.
0: А, ты не там.
1: Я сама всегда удивляюсь, думаю, что же за трибунские выселки, кто же там живет. Есть село Трибунки, оно немножко вообще дальше, оно ближе к городу Д, давайте так это называть. Я про другое, я к тому, что... Вот вроде бы каждый год один и тот же отпуск в одном и том же месте, как бы, и мне это нравится, потому что я понимаю, что...
0: Но... Это безысходность.
1: Нет, какая безысходность?
0: Мне это нравится, потому что
1: это мой осознанный выбор. Но, ты понимаешь, Артем, если раньше меня могла расстраивать плохая погода, а весь мой отпуск практически из 4 недель 3 шли дожди. Ну, прям была плохая погода, откровенно говоря. Я еще смотрела на свои 5 кустов с томатами и думаю, они вообще когда-нибудь, типа, краснеют, они просто зеленые, и они из-за дождя они уже лежат на земле, как бы стелятся. И, в общем, и в этом году то ли я реально стала взрослой, меня даже не раздражала плохая погода.
0: Это старость, да.
1: Все?
0: В природе нет плохой погоды, вы обычно поете такую песню.
1: А давай все-таки посчитаем, что же наши слушатели в отпуске
0: давай, конечно,
1: раздражают. Они-то
0: давай.
1: У нас
0: что
1: молодые и
0: активные. Что раздражает вас в отпуске, дорогие друзья? Не умеющие фотографировать мужья или что-то другое? Доброе утро. Меня в отпуске ничего не раздражает и не бесит. Попутчики в отпуске у меня всегда такие, с которыми я на одной волне. И режимы у нас совпадают, и интересы. Главное, чтобы он вообще был, этот самый отпуск. И не понимаю девушек и женщин, которые фоткаются постоянно. Сразу все выкладывают в соцсети, считают, сколько их лайкнули и прочее. Отдыхать нужно для своего удовольствия, пытаться весь отпуск удивить всех фотками. Сейчас никого ничем не удивишь. И правильно сказала Марина. Если уж вам так хочется, пожалуйста, искусственный интеллект, фотосессия вам в помощь. Всем добра, удачи, позитива, отличного отдыха. Мария Массажист, Санкт-Петербург.
1: Ты хорошо говоришь. А я успею еще сообщение зачитать? Или сейчас у тебя там Дмитрий Малыгин появится?
0: Ну тебе надо?
1: Ну хотелось бы.
0: Ну давай.
1: А длинное можно или нет?
0: Нет.
1: Тогда я не хочу.
0: Тогда не хочешь. Захочешь — приходи.
4: На радио «Шансон» реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Дымова и Демин.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: 9 часов 16 минут в Москве. Мы сегодня с вами откровенно говорим о том, что раздражает вас в отпуске. Оттолкнулись мы от новости, что москвичек в отпуске больше всего раздражает, вы не поверите. Как фотографируют их мужчины? Ну что это такое? Неужели это действительно испортить отпуск? Не умеющий фотографировать спутник
3: вот
2: или
3: это,
2: муж.
3: Вот это вообще как будто бы какой-то трэш. Есть еще, ну, так, мне кажется, могла ответить только девочка, которой там 21 год. Дальше
2: а будет... может быть, таких и опрашивали?
3: Не знаю. Мне кажется, взрослая женщина, ее вообще невозможно обидеть. Она может сама обидеться. Ну, то есть и в целом взрослого человека обидеть нельзя, да, адекватного. Он либо сам хочет обижаться и продолжать какой-то конфликт, либо он не хочет обижаться и, наоборот, ищет какие-то плюсы во всем.
2: Какие мудрые слова.
3: Очень нравится, что наши слушатели, очень многие именно об этом и пишут, что ничего не может испортить настроение, ничего не раздражает. Отпуск, он для того и отпуск, чтобы быть счастливым. А почему мы тогда так узко мыслим? Может быть, вообще жизненно для того, чтобы быть счастливым, а не раздражаться, потому что реально есть люди, а вот далеко ходить не будем. У меня есть знакомая, с которой мы вместе иногда путешествуем, и ты понимаешь, вот ее бесит, например, когда официант подает тебе
2: счет.
3: Не счет, а приносит кофе, и, например, немножко дернулась рука, и на блюдце пролилось это кофе.
2: Ну, это как бы...
3: И она говорит,
2: некрасиво.
3: Замените, я это пить не буду.
2: А, замените?
3: Я это пить не... Вы что думаете, я буду это пить? И однажды произошел, знаешь, какой случай? Мы вместе сидели, значит, заказали кофе,
2: но она явно неадекватна.
3: Ей принесли чашечку, все. У нее не пролилось, а в момент, когда мне подавали мою чашечку на блюдечке...
2: У тебя пролилось?
3: Да.
2: И рука, ты начала пить.
3: Рука официантки дрогнула. И подруга моя говорит, и что, вы думаете, она это будет пить? Замените.
2: А ты уже отхлебываешь такая не, радостная.
3: Я такая, а я думаю, я говорю, да я буду это пить. Она мне говорит, убери руки от этой кружки, тебе сейчас принесут другую.
2: Ничего себе.
3: И просто ты... А это еще
2: это
3: было...
2: Это что за владычица морская? А ты знаешь, кто это, она по жизни
3: это
2: вообще?
3: Это еще было... Это было крайне далеко от МКАДа. То есть там люди вообще были не готовы к тому, что так можно себя вести. Ну, то есть как бы, ну, немножко пролилось и кофе, и что такого.
2: Ну, она если хотела дальше есть всю еду, где ей наплюет весь персонал этого ресторана...
3: Нет, ты есть же такие люди. Потом, значит, было как-то еще там одна знакомая. Значит, в дождь. Мы выходим жить в этом отеле, ну, из машины заходим. Ну, то есть не всегда же такое, что у тебя есть носильщик. Я вообще никогда в жизни не видела, чтобы кто-то нес твой чемодан. Ну, то есть если у тебя нет мужа, то свой чемодан несешь ты. А подруга моя говорит, а где люди, которые нам донесут вещи? Мы что, их сами понесем в отель? От багажника машины. Я такая говорю, ну, сейчас я тебе помогу, говорю, сейчас свой отнесу и за твоим приду. Она, нет, мы сейчас найдем специально обученных людей.
2: Ага, на это... которых никогда не было. Сейчас новая должность уже появляется. Онлайн новая должность, требуется носильщик.
3: Смотрю я, значит, одну известную скандальную журналистку. Она прилетела во Францию, и она говорит, а почему тут нет человека, который будет распаковывать мой чемодан? То есть, оказывается, есть еще и такая опция в некоторых отелях, что кто-то твой чемодан за тебя распаковывает, а потом обратно упаковывает. И тут я поняла, что я живу в каком-то вообще...
2: неправильном мире, Марин. Нет, хотя на самом деле ты единственная из всех вот этих подруг живешь в нормальном, реальном мире, а они живут в своем каком-то выдуманном.
3: Нет, это
2: я могу тебе
3: я
2: дать
3: хорошо живу.
2: Один единственный совет. Не общайся больше с ними.
3: Я так не могу.
2: Ну, реально.
3: Я их люблю.
2: Нет.
3: Они дарят мне новые эмоции.
2: И новые телефоны.
3: Нет, ну, телефоны обычно я тоже сама себе покупаю.
2: Сделаем небольшую паузу и потом вернемся.
4: Радиоконсоль «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Ай да ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
7: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

только снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней.

утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон» с Деминым и Дымовой.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Что способно испортить ваш отпуск? Напишите нам об этом. +7 909 955 103 0. Отпуск всегда беру зимой, пишет нам Александр. Чтобы на своем тракторе подрабатывать, чистить снег. И прям очень сильно бесит, когда прогноз погоды показывает, что есть снег, а на самом деле никакого снега нет. Александр, вы точно знаете, что такое отпуск?
3: Вообще, скажите, как будто бы то, что вы описали, ничто из не похоже на отпуск. Совсем.
2: Совершенно, да. Вас никто даже не фотографирует с вашим трактором.
3: И вы никого не фотографируете с вашего трактора. Надо что-то менять. Доброе утро, пишет нам Марго. В отпуске меня раздражает, когда дети подхватывают кишечную палочку. У старших эта участь как-то миновала. Сколько раз мы с ними ездили к морю, все было хорошо. Вот младший прямо с палочкой очень дружит. Чуть что, сразу подхватывает. Начинается тогда хождение по мукам. Привозишь ребенка к морю здоровым, крепким толстячком, а уезжаешь с ребенком скелетом. Вот это больше всего меня раздражает. Кстати, я слышала, что чаще всего вот эти вот кишечные инфекции, они почему-то вот на...
2: Любят бассейны они, да. Почему-то, да. Любят бассейны там, где недостаточно...
3: А как ты, вот ты как врач-эпидемиолог, можешь дать какой-то совет, как подготовить ребенка, чтобы он это не подхватил?
2: Может, невозможно. Быть, нужно как-то... научите ребенка.
3: Нет, микрофлору, может, какие-то нужно пропить, пребиотики. Это
2: нет,
3: не
2: надо
3: поможет?
2: Просто брать с собой все препараты, которые способствуют тому, чтобы вывести быстро, привести в норму. Но в целом, я хочу сказать, это всегда лотерея 50 на 50. Хоть я и врач-эпидемиолог, и я тоже подхватывал подобную заразу, купаясь в бассейне
3: в
2: Болгарии.
3: Это типа ротавирус?
2: Ротавирус, конечно.
3: Понятно.
2: Да. В общем, это вирусная история.
3: Я, поэтому надо в деревню ездить, вот вообще.
2: Никакого ротавируса,
3: ты
2: да.
3: Не моешь ничего, что ты подобрал на полу или на дереве.
2: И хоть никаких... бы раз сходить в туалет, я понимаю, что ты говоришь.
3: Ну нет, а вот эти все бассейны, вот это все, это...
2: Это для богатых. Ротавирус — это вирус для богатых.
3: Ну, как, в принципе, и лечение, и лекарство — это тоже для богатых.
2: Так, в принципе, все... да. Здравствуйте, любимые ведущие. Я в отпуске не бываю, но каждые выходные в городе Алтае. Так вот, губернатор края ввел ограничение с 1 марта 2006 года на продажу алкоголя. Так вот, в пятницу до 16, в субботу до 14, а в воскресенье вообще не продают. И это, конечно же, бесит. Но, кстати, да, есть регионы.
3: Вологодская область.
2: Пожалуйста, Липецк, после 9 уже ничего не купишь. А, допустим, тот же самый, я не знаю, Ростов, до 11.
3: Ну, как-то. А Москва до 22?
2: До 11. Нет? До 11. Марин, ты чё? Ты чё
3: я, сейчас? Честно говоря, уже запуталась.
2: В невежестве своем расписалась.
3: А ты знаешь, что в Тульской области можно купить алкоголь только с 14.00?
2: С 14?
3: Да. До скольки, не знаю. Но это тоже проблема.
2: До 14.30.
3: Представляешь, какие очереди были. Но на самом деле, ну как-то, если люди сами не могут контролировать вот эти вот возлияния, губернаторы должны этим заниматься, поэтому, наверное, это правильно.
2: Я никогда не понимал вот этого всего, потому что, ну, а что мешает вас взять сразу много? Если вам это вот надо, если вот вы это любите,
3: возьмите много. А если, допустим, у тебя такие друзья, они знают, что у тебя всегда много.
2: Не дружите с такими людьми.
3: Ты запасливый хомячок, понимаешь? Они такие, у Демина есть, пойдем к нему.
2: Не-не-не-не, ребят, мимо. У Демина кончился.
3: Просто понимаешь, например, я... Сейчас мы отвлечемся немножко, но есть люди, у которых дома есть бар.
2: Да.
3: У тебя есть дома бар?
2: Конечно.
3: У меня нет.
2: Вот для кого с 14 продают в Туле. Дорогие друзья, запишите ее, товарищи. Вот она, та самая человек, который не может взять впрок.
3: Это что, надо его дождаться отпуска?
2: Это надо сделать небольшую паузу, Марина, потом продолжить.
4: Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. Шансон один. Для лиц старше 18 лет.

Демин Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: нажми на тормоза.
1: Реклама.
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГР 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Нет времени объяснять.
11: На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
12: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
13: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Людочка, вы ничего не забыли?
16: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
15: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
16: Так до ноября, время еще есть.
15: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
16: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
17: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
18: «Эх, разгуляй».
17: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
19: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно, а сокровенно.
20: А расскажи, знаешь про что? Про что такое Яндекс.Радио?
21: Ты не знаешь, что такое Яндекс.Радио? Я с удовольствием тебе расскажу, Марин. Яндекс.Радио – это очень крутая штука, которая появилась совершенно недавно. Теперь хорошая музыка может с вами каждый день просто присутствовать.
20: Быть у вас в телефоне. Нужно скачать приложение,
21: да,
20: Яндекс.Радио.
21: Да, скачиваешь приложение Яндекс.Радио и слушаешь любимые песни самого народного жанра. И хочешь дома, хочешь в дороге, хочешь на работе. Да где удобно, там и слушаешь.
20: И там есть радио «Шансон».
21: Да, естественно. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Радио. Оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон 1» — это информация для лиц старше 18 лет.
20: Ну, конкретно для слушателей из Ульяновска, который нам писал, что как-то там плохо ловит радио. Вот, пожалуйста, в приложении таких проблем вообще не будет,
21: конечно,
20: ни в коем случае.
21: Пожалуйста. Так, доброе утро. Как-то с подругой мы летали в Занзибар, и меня тогда очень напрягал и раздражал ее режим. Она вставала, внимание, в 6 утра и бежала загорать. А к 9 вечера, естественно, она уже просто вырубалась. А я сова по жизни, я сплю до обеда и полночи гуляю вечерами. Там была крутая анимация, какие-то африканские ребята устраивали такие шоу. И один даже вечер был полностью посвящен Майклу Джексону, вообще крутяк. А подруга ничего этого не видела, мне пришлось искать компанию, но я не умею находиться одна. И вот эта подруга меня сейчас уговаривает поехать с ней на бархатный шансон. Я пока сильно ломаюсь.
20: А почему вы ломаетесь?
21: Любовь.
20: Ну, во-первых, на бархатном шансоне вы знаете
21: не пропадете,
20: как минимум
21: да.
20: нас.
21: Это раз. Во-вторых, на бархатном шансоне очень много будет ваших единомышленников. Да точнее, как много?
20: Все.
21: Вот, найти компанию себе на бархатном шансоне проще простого, тем более.
20: Кстати, дорогие друзья, кто уже приобрел путевки, вы нам расскажите, напишите, чтобы мы вас знали. Давайте уже начинать знакомиться, общаться, чтобы потом мы не как чужие люди пересекались на завтраке в отеле.
21: Ну да.
20: А уже как бы привет, мы вас помним, переписывались в Максе. Здравствуйте.
21: Один здесь. Так, ладно, добрейшее утро. Я хотел взять отпуск, но вылез дом 250 квадратов.
20: В смысле вылез у вас дом? Откуда? Я тоже бы хотел, чтобы вылез какой-то дом.
21: Отпуск накрылся, как всегда. Я уже ничему не удивляюсь с моей профессией.
20: Скорее всего, Артем строитель. И какие-то люди такие: Артем, постройте нам дом 250 квадратов.
21: Да, конечно.
20: Да, я готов.
21: Я готов.
20: А это ты написал?
21: Если бы да, я бы с удовольствием.
20: А подожди, а сколько вы заработаете за такой отпуск?
21: Давайте так, есть информация, которую можно озвучивать в эфире, а есть, которую нельзя. Вы нам напишите, ну, не надо, может быть, Артем не хочет, чтобы вся страна знала, сколько денег он заработает на этом доме, который у него вылез.
20: Мне кажется, те люди, которые хотя бы раз написали сообщение в радиоэфир, они должны понимать, что мы все хотим озвучивать.
21: Да нет, можем частично. А, вот он, Артем, отделочник. Сумму не написал?
20: Сейчас напишет, какая сумма, мы ему скажем, вы не отделочник, вы выделочник, выделываетесь со своими
21: суммами. Так, ладно, у нас совсем мало времени, у нас 15 секунд, да, мы можем подвести итоги какие-то. Будешь подводить итоги?
20: Будьте счастливы и любите друг друга.
21: Ну да, это прекрасно.
20: Как всегда. Помните, что человека нельзя обидеть, человека нельзя раздражать. Человек может сам обижаться и сам раздражаться.
21: Дорогие друзья,
20: не обижайтесь,
21: если
20: не раздражайтесь.
21: У вас будет отпуск, мы желаем с Мариной, чтобы вам ничто его не омрачило. И даже не умеющий фотографировать вас муж.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 12 августа. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды Овны. Ваша интуиция сегодня будет невероятно сильна. Можно ей полностью довериться. Это убережет вас от массы конфликтов. Совет в песне «Она» Стаса Михайлова.
2: Тельцы, сегодня хороший день. Он пройдет без особенных волнений. Все будет получаться легко и без усилий. И настроение ловите в песне «Бессовестно счастливая» Катерины Голицыной.
1: Близнецы, на душе у вас неспокойно. Вам нужно отдохнуть и перестать думать о других хуже, чем они того заслуживают. Все нормально. Ваша песня «Леди» Алексея Брянцева.
2: Раки, вы влюблены, и мир у вас сейчас приобрел розовые оттенки. Пора вернуться в реальность и посмотреть на мир трезвым и невлюбленным взглядом. Ваша песня «Самое красивое имя» Виктора Дорина.
1: Львы, сегодняшний день пройдет в дороге, вы будете мотаться по делам, спешите стоять в пробках, вам нужно научиться отказывать, иначе рискуете и дальше жить в таком режиме. Ваша песня «Дождливый этюд» Сергея Трофимова.
2: Девы,

0: уже надоел. И вы, конечно, обязательно придумаете, как заработать. Вероятно, появится работа вашей мечты. Может быть, вылезет дом на 250 метров квадратных. Ваша песня «Потанцуем» Михаила Бублика.
1: Козероги, вы почти у цели. Сейчас главное не расслабляться и доделать все до конца. Скоро вас ждет заслуженные награды и признания. Ваша песня «Карандаши» группы «Рождество».
0: Водолеи, вам нужно заняться работой. Звезды советуют погрузиться в нее с головой. Это отвлечет вас от грустных мыслей. А настроение песни «Ой, мороз, мороз» Владимира Захарова.
1: Зима-то не за горами. Рыбы, летняя жара действует на вас раздражающе. Вы кипятитесь, злитесь, срываетесь на близких. Держите свои эмоции при себе. А ваша песня «Бутоны белых роз» Виктора Королева.
0: Радио «Шансон» всем желает легкой, доброй и, конечно же, музыкальной среды.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Ты мне одна.

ночь проходит с ней, живу не я. Память обновляя лица, нам дают другие имена. В сердце спит потухшая мечта, чувство без любви пустыня. Подо мной шатается земля.

0: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Продажи цифровых фотоаппаратов России достигли 6-летнего рекорда. За первое полугодие в стране продали 219 тысяч таких устройств. Продажи в штуках выросли почти на 11%, а в деньгах на 47,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на торговые сети. Средняя цена приобретаемого фотоаппарата составила 20 900 рублей. Почти половина работодателей уже используют искусственный интеллект при найме сотрудников. Около 20% компаний планируют внедрить его в ближайшее время, сообщает газета «Ру» со ссылкой на недавнее исследование. Среди тех, кто уже использует ИИ, чаще всего его применяют для создания описаний вакансий, транскрипции и анализа интервью, для генерации писем и ранжирования кандидатов. Многие работодатели сообщили, что после внедрения ИИ снизился объем рутинных задач и нагрузка на специалистов по подбору персонала, сократилось время закрытия вакансий. Перемены между уроками в российских школах должны длиться не менее 10 минут, а большая перемена – 20-30 минут. Таковы методические рекомендации Минпросвещения. Вместо одной большой перемены допускается устанавливать две перемены по 20 минут каждая после второго и третьего уроков. Уточняется, что продолжительности большой перемены должно быть достаточно для организации полноценного питания школьников. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16, а далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка» присылайте веселые рифмы в Макс и получайте подарки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Леночка?
2: Да, Игорь Иванович.
1: А ты частушки любишь?
2: Конечно, люблю. Спеть?
1: Не стоит. А сочинять их умеешь?
2: Не пробовала.
1: Тогда сегодня и попробуем. Чечеточка в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон». Остерегайтесь подделок.

0: Спонсор утреннего шоу – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Чечёточка на радио «Шансон».
0: Итак, наша сегодняшняя чечёточка будет посвящена теме, которую мы обсуждали два предыдущих часа.
1: Все утро.
0: Два часика в радость. Нет, два часа. Итак, мы два часа говорили о том, что женщины в отпуске раздражают мужья, спутники, мужчины, которые не умеют их фотографировать. И это огромное количество женщин, больше 70%. Мы решили, что надо продолжить тему и взять ее в чечеточку.
1: Какие-то неадекватные женщины. Нам ни одна такая, кстати, не написала, что да, меня тоже бесит, что меня плохо фоткают. Но суть не в этом. Первая строчка у нас невероятная. Ты ее уже запустил, мы уже можем ее анонсировать?
0: Уже давно все запущено, поэтому
1: бабку давай. Дед нафоткал плохо. А вы должны как бы продолжить это, чтобы это было весело, креативно, необычно. Какие-то варианты, как бабка наказала за это деда.
0: Тебе вот лишь бы бабка деда наказала. А может быть... Строчка «бабка деда наказала».
1: Такая на грани.
0: «Бабка деда наказала».
1: Ему что-то показала.
0: И наручники, да. Ой, ладно, все. Так, ладно, дорогие друзья, бабку дед нафоткал плохо. Вот именно эту строчку мы и продолжаем. Плюс 7-909-955-1030. Что-нибудь приличное сочините, пожалуйста.
3: Неизвестный паром в незнакомом мне городе. Как мы просто живем с подаянием, с ворами.

0: так.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 73 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Будет утро добрым, будет добрым день.
5: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: чечеточка на радио Шансон.
1: Ну, прям уже много. Вот прям уже много хороших частушек нам прислали.
2: Вот что значит хорошая строчка первая, да? Вот предыдущие два дня, ну, мягко говоря, плохие были от нас строчки.
1: Ну, давай.
2: Чуть было не выругалась в эфире.
1: Ладно, Егор Семенов в студии. Давайте уже петь, меньше говорить. Все уже зарифмовано. Бабку дед нафоткал плохо.
2: Бабку дед нафоткал плохо, и теперь она ворчит, не скрывая ахов, вздохов, в море бросила зенит. Опа! Опа! Америка, Европа!
1: Жаль, зенитьку топили, ведь хорош фотоаппарат. А бабка деду нафоткал плохо, сзади, снизу, спереди. После стало деду худо, бабка зла в истерике. Это уже от Эдуарда.
2: А это было предыдущее от Вячеслава Корнеева. Mm-hmm. Так, от Ольги.
1: Давай.
2: Бабку дед нафоткал плохо, на ее же телефон. Теперь дед в саду с лопатой ищет свой пока айфон. Опа-опа. А бабка типа закопала его телефон, да?
1: Понятия не имею даже, зачем это понимать. Так, вот такая есть. А бабку дед нафоткал плохо и отправил фото в чат. А за эти фото бабка получила целый грант.
2: Лучше Ладу грант.
1: Андрей. Так, это от Андрея было.
2: Так, хорошо.
1: Давай,
2: а зареза сейчас
1: будет. Давай.
2: Бабку дед нафоткал плохо, красную пленку зарядил. Во дворе смеялись громко, когда он фотки проявил.
1: А ты ведь даже не знаешь, что такое красная пленка.
2: Честно говоря, да.
1: Вот. Я тебе сейчас объясню, пока будет петь Александр Буйнов. Я объясню тебе, что такое красная пленка. У нас в детстве ходила легенда про красную пленку, но ее никогда не видел никто.
2: Она была?
1: И Газарез тоже не видел. А может и была. А кто знает. Мои чувства.

0: Шансонка Стамуша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Гулячая теточка» на радио «Шансон».
1: Итак, бабку дед нафоткал плохо. Это первая строчка нашей чечеточки. Вы сегодня, конечно, молодцы.
2: Вот когда хвалим
1: стоит
2: вас.
1: Похвалить, вот действительно стоит похвалить. Сегодня прям
2: даже
1: очень
2: вот я
1: порадовали.
2: Жалею, что мы не разыгрываем автомобили, квартиры. Ведь это был бы достойный подарок за такие частушки.
1: Серьезно?
2: Где, друзья, спонсоры, строительные компании,
1: уважаемые спонсоры,
2: автомобильные бренды? Мы хотели бы дарить машины, вот. Потому что у нас невероятно крутые слушатели, они этого достойны.
1: Ладно, Егорыч Семеновна уже здесь, и они готовы пропеть невероятно крутые и смешные частушки сегодня. Давайте сделаем это!
2: А бабку дед нафоткал плохо, закричала старая. Дед орет, я не ИИ, в зеркало-то посмотри. Это вот от Ольги.
1: А теперь спою я вам от Алексея. А бабку дед нафоткал плохо, подбородка видно три, и бока свисают, о, как получше ракурс подбери.
2: Как-то ты коряво спел.
1: Подбирай, не подбирай, мы отправим деда...
2: Бабку... Так, ну что ты, деда, куда ты отправляешь? Живи, дедушка, долго и счастливо.
1: Давай, поехали.
2: Бабку дед нафоткал плохо, дед не папарацци. Долго он от боли охал с поломанными пальцами.
1: Бабку дед нафоткал плохо, так грозило выбить дух. Дед сказал, любовь засохла, и начал фоткать у молодого. Это от Веры.
2: Любовь засохла. Так, сейчас будет от Натальи.
1: Давай.
2: Бабку дед нафоткал плохо, не такая вовсе я. Вместо ног одни копыта, все, что выше, прям свинья.
1: Ну какая есть, извини.
2: Наталья.
1: Это же дело не в фотографии. Так, а бабку дед нафоткал плохо, что ж хотела ты, дуреха, на дорожу чаще мыть и к косметологу ходить. От Елены.
2: Это прямо рекламная кампания косметологического кабинета.
1: Давай от Вячеслава.
2: Бабку дед нафоткал плохо, а старался хорошо. Со времен царя Гороха телефон еще его.
1: А бабку дед нафоткал плохо, до развода довело. Вспышка справа, рожа коса, счастье бабье уплыло. Это от Елены.
2: Так, пора итоги подводить или еще не совсем?
1: Ну давай, да, итоги давай. У нас следующие. А бабку дед нафоткал плохо, завела другого лоха. Снова фотки, просто крах. Значит, дело не в дедах. Это от Александра из Твери. Александр молодец.
2: Сегодня молодец. Вообще, ну, все молодцы. Много классных было частушек. Александр получает подарок. Ну, а мы напоминаем, что красота в глазах смотрящего, а телефонная трубка в руках звонящего. Сейчас я буду звонить кому-то, кто уже зарегистрировался в нашей акции «Счастливая каюта». Итоги мы подведем в суперфинал уже в эту пятницу, 14 августа. Совершенно бесплатно кто-то из наших радиослушателей отправится в круиз.

формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
8: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе правил проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
7: «Радио «Шансон» представляет.
9: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
10: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
9: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Счастливая каюта на «Радио Шансон».
12: Это «Счастливая каюта» на «Радио Шансон». Последнюю неделю мы с вами играем, дорогие друзья, и уже в пятницу будем подводить итоги. Состоится наш великий гранд-финал, когда мы наконец-то узнаем имя победителя и имя того, кто отправится в морской круиз на лайнере «Астория Гранда». Итак, давай поговорим, с кем сегодня поиграем мы,
13: Марин. Мы дозвонились. Ань, ни при чем. Анна. Знаешь, даже гудка не было, а Анна уже такая: алло.
12: Да,
14: я тут.
12: Вы ждали звонка, Анна, здравствуйте.
14: Я вообще его ждала, не знамо как.
12: Не знамо? Откуда вы, Анна? Из какого вы города?
14: Из Зеленограда.
12: Из Зеленограда?
13: Ой, это же Наукоград известный.
12: Это же рядышком совсем.
13: Известный град Зеленоград.
12: Ой, какие у тебя замечательные рифмы. Ты не пробовал стихи
13: писать? Так, расскажите, Анна, из... С кем бы вы хотели отправиться в путешествие, если вдруг выиграете именно вы уже в эту пятницу?
12: У вас два варианта. Либо это Марина, либо Артем.
14: С Мариной.
12: Отлично.
13: А почему Артема не выбирает?
12: Нормально, нормально.
13: Артем, кстати, тоже харизматичный. Просто вот зря вы, Анна, он же подсказывать вам сейчас не будет.
14: Артем занятый мужчина, насколько я вчерашнему эфиру поняла.
13: Так, а чем ты занят? Ты разве говорил,
12: что... Ну, я сейчас в большой теннис играю. И бильярд. Я очень занятой. Так,
14: я
12: ладно.
14: Я тоже в бильярд играю.
13: Так, да. Вот она, пара сложилась в эфире.
12: Ну что же, дорогие друзья, это была игра, и мы поздравляем Анну с победой.
13: Суперфинал состоялся сегодня.
12: Ладно, Анна, давайте все.
14: Что делать ради того, чтобы поехать?
12: Давайте серьезно. В общем, три вопроса. Вопрос один с подковыркой, кстати. Я не знаю, справитесь.
13: Один? Да не все тут с подковыркой.
12: Мне кажется, один прям совсем сложный про Турцию. Ну ладно, все. 60 секунд. И
13: время
12: три
13: пошло.
12: Вопроса. Поехали.
15: Время пошло.
13: Какая из перечисленных песен есть в репертуаре Александра Розенбаума? Отстань, остынь, отвянь.
14: Остынь.
12: Ага. Из какого фильма фраза «украл, выпил в тюрьму»?
13: Романтика.
12: Джентльмены удачи.
13: Берегись автомобиля, служебный роман.
12: Третий вопрос, давай.
13: Из какого города теперь отходит лайнер «Астория Гранде»? Анталия, Алания, Анкара.
12: Анталия. Да все вы знаете, и с вами очень интересно.
13: А вы в
12: С вами было неинтересно играть.
13: А вы в бильярд случайно не играли вчера вместе, ребят? Я что-то, может, про вас не знаю. Известные зеленоградские бильярдные.
12: Может быть, играли, но вопросы эти были придуманы 15 минут назад. Так что извините, Марина, все ваши эти
13: так, Анна, мы сейчас за эфиром вам назовем... Ой, какое слово. Сейчас ты мне расскажешь про инсинуации. А я пока Анне расскажу секретный код от каюты, потому что она переходит в суперфинал, или как ты его называешь,
12: гранд-финал. В пятницу состоится гранд-финал, дорогие друзья. Действительно, узнаем имя человека, который отправится в морской круиз на шикарнейшем лайнере «Астория Гранде».
11: Счастливая каюта на радио «Шансон».

0: Такие новости на пасашок.
1: Итак, давай, Марин, на пасашок, что у нас тут есть интересного, веселого, забавного?
2: Ой, ну вот для лингвистов приятные новости, давай. Для филологов. Глагол «махаю» признали литературной нормой.
1: Да,
2: представляешь,
1: ладно. Теперь
2: слово
1: можно?
2: «Махаю» ранее имело пометку «разговорное». Теперь закреплено оно в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу».
1: Я ей ручкой помахаю.
2: Вертухаю.
1: Ты куда? Шанхаю. И поеду
2: ну,
1: до,
2: как-то нет,
1: до Шанхая.
2: Мне не нравится, когда говорит махаю, ехаю.
1: Ехаю?
2: Ехай.
1: Ладно, а ложить тебе нравится? Ложить. Слово «ложить» не появится в словаре «грамота.ру».
2: Слава богу.
1: Если приставки нет, следует использовать глагол «класть».
2: Ну нет такого слова «ложить».
1: Ложить, ложить.
2: Покласть.
1: Класть
2: не
1: есть.
2: Знаю, нет, я к тому, что мне очень это режет слух. Я вот не
1: а
2: люблю.
1: А куда вас сегодня на ночь
2: покласть?
1: А вот если по, то уже положить.
2: Ну, положить это да. Ну, просто ложить же, нет?
1: Ну, что-то как-то я не использовал, да.
2: Ну, ты нормальный же человек.
1: Ложи здесь. Ложи вот тут. Вот сюда. Ложи. И махай, и дальше.
2: Сколько тебе ложить сахара ложек? Ужас какой, не могу.
1: Так, 917 школьников выгнали с ЕГЭ без права пересдачи. Вот-вот. А вы говорите, 100
2: ну,
1: бальников.
2: Это жесть.
1: Причина банальная. Списывание. В этом году ребята
2: как
1: заматывали телефоны.
2: Ну как?
1: Ребята заматывали телефоны в шоколадную обертку. Использовали микронаушники, которые теперь собираются запретить в продаже даже. Вот из-за вас мы и без
2: нет,
1: микронаушников
2: подождите.
1: Останемся.
2: Знаете что? История в том, что мне кажется, это максимально бессердечно и, ну, то есть лишить детей шанса пересдать. То есть поступить вообще они никуда не смогут, потому что у них нет ЕГЭ. Я считаю, что это какой-то беспредел и трэш, что вот 917...
1: Можно пойти туда, где не требуется ЕГЭ.
2: 917 человек не получит высшее образование.
1: Ну, высшее образование... Ну, а что, на этом свет клином сошелся на высшем образовании? Тебе что, оно пригодилось, твое высшее образование? Ты сидишь напротив меня. Ты могла бы здесь сидеть без высшего
2: образования. Хочешь, я лягу?
1: Тебя надо...
2: Положить. Так, ладно, семья переехала жить в гараж, чтобы зимовать в Таиланде. Люди отказались от съемной квартиры в Москве и на лето перебрались в обычный гараж. Моются они в бассейне, продукты хранят в погребе. И по словам этой прекрасной семьи, каждый сэкономленный рубль, это еще один день зимовки в Таиланде. Пара-пара-пам. Ты представляешь,

0: Да, почти как здесь, надеюсь, он не зеленый хотя бы. Вот, благодаря чему дольше будет удерживаться на слизистой
1: оболочке. Это было бы весело. А если с блестками заказать?
0: Это забавно. Это прям можно сразу на дискотеку с таким гелем в носу. В общем, теперь Марин может обращаться.
1: А где можно купить эту разработку? А, только на этапе доклинических испытаний.
0: Ребят, зеленые только не делайте.
1: Добавьте блесток, я больше блеска.
0: Все, дорогие друзья.
1: Простите, я знаю,
0: позитивное утреннее шоу в формате 2D сегодня заканчивается, а завтра в 7 утра вновь к вам вернемся.
1: Давай не такими позитивными вернемся.
0: С вами были Марина Дымова
1: и Артем Демин.
0: Всем удачи,
1: всем пока.
0: Пока.

прячь судьба свою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь. Никогда.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Работников вредных производств в России смогут экстренно отзывать из отпуска для предотвращения катастроф и производственных аварий, а также для устранения их последствий. Такой закон заработает с 1 сентября. В мае его подписал Владимир Путин. Сейчас сотрудников вредных и опасных производств отзывать из отпуска нельзя. После вступления новых норм в силу, отработанные при экстренном вызове часы будут оплачивать в двойном размере. Прерванную часть отпуска работник сможет использовать в удобное время до конца текущего рабочего года, либо перенести на следующий. При этом полный запрет на вызов из отпуска сохраняется для несовершеннолетних и беременных женщин. Продажи российских и китайских автомобилей почти сравнялись. В июле было продано без малого 299 и 297 тысяч машин соответственно, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, за 7 месяцев на нашем рынке было реализовано свыше 730 тысяч новых легковушек, что на 12% больше, чем годом ранее. Россияне стали есть меньше хлеба. Потребление снизилось почти в 2 раза за 20 лет и составило рекордно низкие 35 килограммов в среднем на человека в год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. По итогам прошлого года жители России в среднем употребили около 24 килограммов пшеничного хлеба и порядка 11 ржаного и прочего. Кроме того, на 25% просело потребление муки. При этом сограждане стали чаще покупать хлебобулочные изделия и другие мучные кондитерские продукты. Спрос на игровые сервисы среди россиян старше 55 лет увеличился втрое за год. При этом среди подростков увлеченность так называемым геймингом умеренная, сообщает РИА Новости. Специалисты проанализировали трафик на почти 2000 игровых платформ. Отмечается, что ядром таких сервисов являются люди среднего возраста. При этом, вопреки стереотипам, число любителей игр среди женщин на 20% больше, чем мужчин. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Как же все-таки устроен удивительный человек. Если нельзя, то нужно немедленно, прям вот срочно. Вот это, не знаю, наверное, из подросткового возраста идет или еще откуда-то. И, в общем, если есть какие-то желания, воплощайте их, конечно, если разумны. Нужно все-таки подключать иногда и критический взгляд на вещи. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона, Михаил Бублик. В начале моей музыкальной вахты, ну, а продолжит его мэтр Михаил Шуфутинский. Всем чудесного дня в нашей компании.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Мне кажется, что после того, как мы услышали Михаила Бублика в начале часа, Михаила Шуфутинского, Анатолия Платного и Федю Карманова, становится понятно, насколько будет прекрасным бархатный шансон с 24 по 30 октября в отеле «Титаник Гольф Делюкс Белек». Соберутся все настоящие поклонники и ценители жанра, вышеперечисленные звезды, также Султан Лагучев, Евгений Григорьев, Алексей Брянцев и другие. Подробности на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Часто я рассказываю о том, что в последние годы количество угонов в стране ощутимо снизилось. Это утверждение, в первую очередь, справедливо для крупных городов с большим количеством камер. Там, где большой брат не досматривает, автомобили по-прежнему угоняют, и часто это происходит не в моменте, а после предварительной подготовки. Существует три тревожных звоночка, на которые стоит обратить внимание. Если ваша машина вдруг стала слишком нервной и сигнализация срабатывает как по расписанию, это повод насторожиться. По словам экспертов, частые ложные тревоги могут означать, что кто-то тестирует систему, будто подбирает ключи только не к двери, а к электронике. Второй тревожный симптом – мелкие повреждения снаружи. Поцарапанный бампер, подпорченные пластиковые детали или подозрительные следы у двери. Так бывает, когда злоумышленники ищут лазейку внутрь. Но иногда они не проникают через дверь, а для подключения к центральной коншине используют фару. Да-да, в современной оптике тоже идет цифровая шина, и для угонщиков это почти легальный вход. Чаще всего такой трюк срабатывает на машинах азиатских брендов. И третий звоночек – если авто вдруг перестает реагировать на штатный ключ и не хочет сниматься с охраны. Не списывайте это на севшую батарейку. Возможно, кто-то уже поиграл с настройками и заместил ваш ключ своим. В общем, если машина ведет себя странно, лучше перестраховаться. Это самая тревожная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо. Наши пять

Ну, как можно расстаться с любимым шансоном, когда отправился куда-нибудь в командировку, в поездку? Да мало ли какие вообще обстоятельства возникают в жизни. Душевное радио всегда рядом с вами. Да, сейчас не шучу, ни грамма. Скачивайте приложение Яндекс.Радио, радио Шансон. Находите, и вуаля, мы вместе в любой точке земного шара, в любой момент времени, когда удобно именно вам. Музыки много, шансон один. Информация для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Истории, о которых мы еще не знаем, концептуально уже происходили, и поэтому можно что-то предположить, как они развивались, но отношения же, да и в принципе, все происходящее украшается деталями, которые, ой, какие удивительные и чудесные. Как же здорово, что самые важные моменты мы проживаем вместе в компании «Радио Шансон».

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антикайнина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике и в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антикайнина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох.

0: и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В следующем году россиян ждут 2 трехдневные и 5 четырехдневных рабочих недель. Первая короткая неделя намечена на конец февраля. Согласно проекту Минтруда, трехдневные рабочие недели запланированы на февраль и ноябрь, четырехдневные на мартовские, майские, июньские праздники и на конец декабря. Также в 2027-м ожидается одна шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. Жители предупреждают о новой вспышке активности клещей. Очередной всплеск прогнозируют на конец августа, начало сентября. По словам экспертов, летняя жара создает ложное ощущение, что сезон клещей подходит к концу. Однако в конце августа возможен новый пик активности насекомых, особенно в период грибного сезона. Клещи могут переносить не только вирус клещевого энцефалита, но и возбудители боррелиоза и других вирусов. В случае обнаружения на себе клеща нужно аккуратно извлечь его с помощью пинцета или специального приспособления, продезинфицировать место укуса и как можно скорее обратиться за медпомощью. Костомукши предложили создать круглогодичный детский лагерь. Подобную идею власти обсуждали еще в 2022 году, и сейчас решили к ней вернуться. Куратор округа Лариса Подсадник подчеркнула, что на ее встречах с родителями, педагогами и молодежью Костомукши тема круглогодичного детского отдыха звучит постоянно. Костомукши сейчас активно развивают инфраструктуру спорта, в том числе детского. Это потребует и создания условий для комфортного размещения юных спортсменов, их родителей и тренеров. Детский центр может стать частью спортивно-оздоровительной инфраструктуры. Ряд предложений по размещению центра прозвучали уже на недавнем заседании правительства. Их вскоре рассмотрят. На эту работу специалистам отвели 2 месяца. На новой набережной в Костомукши стало светло. На берегу озера Контаки продолжается благоустройство в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Вдоль прогулочной тропы на набережной были установлены опоры освещения, между ними смонтировали световую гирлянду. Накануне ее включили, и на пешеходных дорожках в темное время суток теперь будет светло. Тем временем в направлении территории массового отдыха людей в районе Нижнего кольца по улице Мира продолжается устройство деревянного настила. Власти рассчитывают, что новое освещение и продление прогулочного маршрута сделают набережную еще более комфортной и привлекательной для жителей и гостей города. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают Костомукши пасмурную погоду. В течение дня будет дождливо. Ветер северный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 7 до плюс 12 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

ну, пожалуй, о самом чудесном ощущении, которое только может быть. Это вот это время влюбленности, период эйфории, когда не то что розовые очки, а в принципе все наши поступки и мысли не принадлежат нам самим. Да, материалисты объясняют это гормонами. Мы же называем это любовью. Наслаждаемся каждым мгновением в компании «Радио Шансон» и храним бережно эти воспоминания. Ну, это же настоящее чудо. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствуйте.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 73 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Казалось бы, только 12 августа, а погода нам напоминает о том, что осень, вот она, уже совсем рядом. А какие забавы мы придумываем себе, когда дождливо, вроде и по улице особо не погуляешь, и какая-то, не знаю, хандра, что ли?

0: «Девчонка с Тамуша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

Для того, чтобы что-то забыть, что-то нужно увидеть, прочувствовать и так далее и тому подобное. И вот перекроим немножко сюжет этой песни группы «Бумер». Отпусти ее, если захочет она уходить. Куда? На всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арене. Как вам такая интересная ремарочка, поворот событий? Конечно, конечно, все отправятся на любители хорошего отдыха, танцев и веселья. Тем более, что все звезды и лучшие хиты, которые не оставят никого равнодушным, будут звучать там. Возрастное ограничение 12+. Подробности на сайте radioshanson.ru.

0: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.

Чемпионка нашей отечественной эстрады по количеству записанных дуэтов Татьяна Буланова и Андрей Косинский на волнах душевного. Ну а сейчас продолжим это же настроение, ну, такое легкое, для того, чтобы переключились на размышления о вечном, о прекрасном. Евгений Кемеровский.

0: Одни и ярко горят на небе, другие задевают главные струны вашей души. Звезды на ладони. Уникальный музыкальный гороскоп «Радио Шансон». 12 знаков зодиака. 12 любимых песен с ответами на насущные вопросы этого дня.
1: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон».
0: Для лиц старше 18 лет.

Аркушева. Здравствуйте. В России рухнули продажи новых китайских автомобилей. В июле показатель снизился на 27%, было продано 48 тысяч единиц, сообщает агентство ТАСС. Доля китайских брендов на российском рынке теперь составляет 40%. Это на 15% меньше, чем в июле 2025-го. Лидерами продаж стали «Хавейл», «Джили» и «Чанган». Количество заявлений в педагогические вузы в текущем году выросло на 185 тысяч. Подано уже более 714 тысяч заявлений, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, в прошлом году конкурс на бюджетные места составлял 12 человек на место. В этом сезоне он достиг 15 человек. Чернышенко отметил, что сегодня для улучшения условий работы учителей в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» обновляется инфраструктура, работает программа «Земский учитель», проводится образовательные форумы и мероприятия. Тестирование полностью беспилотных трамваев начнется в России в следующем году. В кабине не будет водителя, сообщили в Министерстве транспорта. Первые испытания проходили в Москве в сентябре прошлого года, но в салоне для контроля находился специальный сотрудник, который наблюдал за движением. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18, местами дождь, давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

А в таверне хорошо, прямо-таки чудесно и прекрасно. Почему, спросите вы? Да потому что радио «Шансон» там звучит, и это придает шарм и заведению, и времяпрепровождению. Тем более сейчас Иван Кучин новый музыкальный час открыл. Я Денис Денисов, всем желаю здравствовать. А Ярослав Сумишевский и Алексей Петрухин заведут пластиночку. Да так, что захочется попалисать.

0: любви.
1: Как же трогательно Михаил Захарович поет о том, что мамина светлая любовь и эти самые прекраснейшие чувства способны нас и поддержать, и помочь в любой момент. Даже если мы находимся где-то вдали от нее, от нашей драгоценной. А еще мы можем связь поддерживать благодаря песням, потому что они же у нас якорятся в памяти, вызывают определенные эмоции и череду вот этих воспоминаний и картинок. Поэтому мы всегда рядом. Приложение Яндекс.Радио устанавливайте. И вообще никуда от нас не денетесь. Музыки много. Шансон один. Информация для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Вот так представим себе вот у того самого хулигана, героя этой песни Михаила Задорина, сердце замерзшее, ледяное, но появляется та самая, единственная, неповторимая, ради которой, благодаря которой и вопреки, оно оттаивает, и все в жизни меняется. Примеров мы знаем превеликое множество. И начинают они творить. Те самые хулиганы превращаются в звезд, и это не сказка, это реальность. Шансонье, Михаил Круг и Вика Цыганова прямо сейчас.

меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Чувствуете, чувствуете задор от Валерия Кураса? Да в каждой ноте, в каждом его звуке в этой песне. Да, есть еще порох для того, чтобы 14 ноября оказаться в столичной лайф-арене и на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» песни не только допеть, но и дотанцевать. Ой, как будет здорово и прекрасно. За билетами и подробностями на сайт radioshanson.ru добро пожаловать. Возрастное ограничение 12+, а там-то лайнап, это список артистов, будет роскошный.

0: Аудитории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антикайнина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антикайнина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупатели ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе. В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18.

0: радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Развитие широкой сети высокоскоростных железнодорожных магистралей в России откроет новые перспективы для работы, учебы и туризма. Как заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, одной из опор нашей транспортной независимости остается железнодорожное машиностроение. Следующий технологический рывок в отрасли связан с высокоскоростными электропоездами. Как сообщает РИА Новости, высокоскоростной считается двухпутная ЖД-линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км. В час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между столицами составит 2 часа 15 минут. Ушел из жизни Михаил Гулько, легендарный исполнитель, один из тех артистов, без которых невозможно представить историю шансона по-русски. Он работал с Михаилом Шуфутинским, Сергеем Кружуковым и другими артистами. В 2007 году Михаил Гулько стал лауреатом премии «Шансон года». Его знаменитые песни «Колыма», «Поручик Голицын», «Эшелон», «Окурочек» и многие другие стали частью истории жанра и остались в памяти нескольких поколений слушателей. Радио «Шансон» выражает глубокие соболезнования родным и близким Михаила Гулько. Ему было 95 лет. Приложение Озонбанка стало недоступным в магазине Google Play. Все скачанные ранее приложения работают, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Также можно воспользоваться веб-приложением и в любой момент войти в личный кабинет банка через браузер. Также сегодня App Store удалил приложение Яндекс.Пэй. При попытке открыть страницу через браузер появляется предупреждение: запрашиваемая страница не найдена. В Яндексе отметили, что установленное до удаления приложение продолжает работать. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек, юань стоит 12,18. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Пока ваши мысли не сказаны, они только ваши, и догадаться о них вряд ли кто-то сможет. А даже если и попытается угадать, ну, вряд ли та самая очаровательная барышня признается, что именно об этом она и размышляет. Поэтому говорите, говорите о своих желаниях, чаяниях и нежеланиях тоже. Если не можете вербально, ну, тогда намекните песней, порекомендуйте послушать шансончик и найти ответы на свои вопросы. Всем привет, Денис Денисов у микрофона.
1: Помню, как в далеком голопузом детстве, что ни в сказке не сказать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Словно тень уйдет и этот день, но мы же его проводим вместе, в одной компании. А это значит, что и программу по заявкам тоже будем вместе мы творить. Уже можно и нужно подумать, кому передать привет, с чем поздравить и какую песню заказать. Это не намек, это руководство к действию. Музыки много, шансон один.

этом тесном, неуютном мире. Нам очень хорошо вдвоем сейчас. Забыв про все.

только сердцу стук.

давно, почти не удивляясь.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ой, родительская забота, порой гиперопека. Ну а что, все мы хотим дать нашим детям то, чего у нас не было, уберегать их от тех ошибок, которые нами совершены, но невозможно это сделать. Потому что мы сами вот аккуратненько раскладываем те самые грабельки, на которые нужно обязательно наступить. И опыт, увы, только приобретается. Рассказать о нем нельзя.

0: слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Радио «Шансон».

0: Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Бодрого всем настроения! В студии у микрофона Дима Казанцев. Приветствую вас на волнах любимой радиостанции. Очень скоро вернусь с новостями. Оставайтесь с нами.

меня для вас горячие новости прямо с берегов летнего отдыха. Помните тех самых вожатых, которые в 19 лет просто потому, что старше круче и с гитарой, забирали у вас телефон и заставляли делать утреннюю зарядку? Так вот, их эпоха официально уходит в закат. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов четко заявил: с этого лета вожатым без педагогического опыта в детских лагерях ловить нечего. Видимо, государство решило, что одной харизмы и умения петь хиты у костра для воспитания подрастающего поколения все-таки маловато. Но не спешите грустить, индустрия детства только растет. В этом сезоне свои двери распахнут больше 40 тысяч лагерей. Это на 280 больше, чем в прошлом году. А значит, более 5,5 миллионов детей поедут за новыми впечатлениями. Так что, друзья, если у вас есть педагогический опыт, погнали оформляться на работу. Вас ждут 5,5 миллионов будущих гениев, которым необходимо рассказывать страшилки в 10-й корпус. А если опыта нет, не беда. Просто пакуйте чемоданы и едем отдыхать туристами. Дальше в эфире самый жаркий летний вайб. Остается его дождаться.

Не знаю, есть ли в вашем окружении авантюристы, но вот один мой товарищ постоянно ввязывается в какие-то истории с фантастической уверенностью, что удача будет на его стороне. Это самое везение почти всегда улетучивается в ответственный момент. Что касается его работы, трудиться ему нравится, пока не надоест. Это примерно 3-4 месяца. Потом начинаются приступы избегания этой самой работы. Ну а что? Зато постоянно новый коллектив и интересная занятость. Плюсы тоже есть. Спорить не буду.

0: «Реальный шансон».
1: Стремительный ход рабочего дня не оставляет шансов на свободную минуту, когда ты можешь выпить чашечку ароматного кофе или терпкого чая. Находите время на себя, даже во время рабочего дня. Важно собирать в стройный ряд свои собственные мысли, иначе часы будут бежать незаметно. Берегите себя и собственное время под хиты на любимой волне.

Когда наше сердце спрятано под непробиваемым панцирем прошлых душевных потерь и неудач, очень сложно любить и верить в чувства. Душевные ожоги не залечиваются сразу. Необходимо время, но с годами все вернется на круги своя.

Дамы и господа, на связи ваша любимая волна. И у нас сегодня тема, которая бьет прямо в сердце и в желудок. Свежая статистика, она неумолима. Больше половины россиян обожают плотно поесть на ночь. И знаете, в чем прикол? Оказывается, мы просто днем вечно на бегу, забываем нормально пообедать, а к полуночи просыпается тот самый ночной зверь, который требует не просто водички, а полноценный ужин. Признавайтесь, кто-нибудь еще в два ночи стоял в магическом свете холодильника и думал, а не сварить ли мне пельмени? Но стоп, среди нас есть и настоящие джедаи. Чуть меньше половины граждан на ночь не едят. Они ужинают заранее, чувствуют себя легко и спят как младенцы. Может быть, и мы будем так делать? У этих ребят либо холодильник на кодовом замке, либо они инопланетяне. Ну а эксперты, как обычно, включают режим занудства и выдают свою коронную фразу. Идеально ужинать за 2-3 часа до сна. Ага, сейчас разбежались. Легко сказать, когда ты не берешь в темноте последнюю пачку печенья. В общем, слушайте свой организм и не забывайте выключать свет на кухне. А мы переключаем скорость на свой максимум и очень скоро врубим самый жирный бит.

0: «Реальный шансон».
1: После музыки будем учиться невозможному. Например, замедлять время. Вот чему нам необходимо научиться. У каждого из нас 24 часа в сутках, поэтому давайте улучшать широту собственной жизни. Больше впечатлений и эмоций я желаю вам сегодня. Находите во всем полезный опыт. Вам в этом помогут дорогие сердцу мелодии на привычной волне.

Музыка скоро вернется, а пока вот о чем. У каждого из нас есть место силы, где живут наши мысли. Так, берем себя в руки и начинаем интересно жить. Пусть место силы будет там, где мы этого захотим. А фраза «хорошо там, где нас нет» более не актуальна.

От мелодии к мыслям вслух. Чувство ревности, то есть чувство собственничества, до добра еще никого не доводило. Кроме того, есть мнение, что любая ревность возникает от неуверенности в себе. Как мне кажется, если в ваших отношениях вообще не ревнуют, то вам либо очень доверяют, либо вы, как поется в одной песне, транзитный пассажир.

увидел в толпе как будто, но шансы равны нулю. И не такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимый кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

наших дорогих слушателей поздравляю с наступающим Днем России. Этот праздник будет отмечаться на самом высоком уровне. Он объединяет патриотов и искренне любящих свою родину людей. В народе бытует еще одно его название – День независимости. Дорогие друзья, всех поздравляю с наступающим праздником и долгожданными выходными!

От музыки к мурлыкающим и пушистым. Расскажу о том, как подзывают кошек в разных странах мира. В России, понятное дело, кс-кс. Кошки из Узбекистана привыкли к варианту, аналогично принятому в Азербайджане. Пиш-пиш-пиш-пиш. Американские красавицы полюбили вариант, известный из кинофильмов. Звучит он так. Кити-кити-кити. Англия – родина двух вариантов. Мью-мью и пус-пус-пус. Но нам привычнее кс-кс. Так и живем.

музыка скоро вернется. А тем временем назван самый действенный способ противостоять телефонным мошенникам. Кладите трубку без разговоров. Если звонят и представляются сотрудниками Центрального банка, Минфина России, правоохранительных органов и так далее, и хотят выудить у вас информацию из СМС, то, пожалуйста, положите трубку.

0: «Реальный шансон».
1: Музыка вернется с минуты на минуту. А теперь о необычных вещах в привычных местах. Раньше, когда занимался плаванием, то очень часто забавляла надпись в залах бассейна «Сухое плавание». Всегда очень радовало это словосочетание.

Озвучу информацию из рубрики «Капитан Очевидность». Мужчины во много раз реже смотрят в зеркало, нежели женщины. Порой, проходя мимо зеркала, вижу очень серьезное лицо. И зеркало намекает на то, чтобы я физиономию сделал попроще. Обязательно сделаю. Под музыку на любимой волне.

0: время снова куда-то торопится. Моя смена пролетела практически незаметно. Всем спасибо за компанию. Услышимся завтра. До встречи.
1: Я в воде.

Я водяной, я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: так, поганка. А мне летать. Охота.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 16 часов в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В России стартовали первые поставки пассажирских самолетов Ил-114-300. Как заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, программа создания отечественного флота гражданской авиации переходит в практическую плоскость. Он отметил, что мобильность людей и связанность территории страны являются одним из измерений технологического суверенитета. Мантуров также сообщил, что разворачивается серийное производство обновленного Ту-214, а испытания и сертификация МС-21 и Суперджет находятся на финальном этапе. Создаваемая линейка самолетов позволит гибко строить маршруты любой протяженности и расширять региональное авиасообщение. РЖД в четвертый раз выставили на торги Рижский вокзал в Москве. Согласно данным аукциона, начальная цена составляет 4 миллиарда 9 миллионов 265 тысяч рублей. Сама процедура проходит в форме открытых торгов, то есть подачи ценовых предложений. Как сообщает портал «Москва-24», здание, входящее в комплекс вокзала, это объекты культурного наследия и полностью готовы к эксплуатации. При этом сам Рижский вокзал давно не используется по своему назначению. Его впервые выставили на торги в марте текущего года. В апреле торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. По аналогичным причинам не состоялись второй и третий аукционы. В РЖД говорили, что такая длительная продажа является стандартной практикой для такого большого актива. Круизы между Петербургом и Москвой вошли в список самых популярных водных маршрутов в России. Как сообщили в судоходных компаниях, внутренние круизные путешествия в последние годы пользуются стабильно высоким спросом россиян. Эксперты называют речной круизный отдых одним из самых быстрорастущих сегментов индустрии туризма в стране. Средняя заполняемость пассажирских рейсов достигает отметки 85%. В топ популярных маршрутов вошли поездки по городам Золотого кольца и Казани. Доллар на сегодня 82 рубля 37 копеек, евро 95,18, юань стоит 12,18. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Мы с вами, столичные жители, жалуемся на погоду. То жарко нам, то сыро, то дождливо, то холодно. А в Магадане, между тем, всего 9 градусов тепла. И ничего, живут люди. В студии радио «Шансон» приветствую вас я, Ирина Сотникова. Всем здравствуйте. Здравствуйте.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 73 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Стас Михайлов на волнах летнего шансона. Слушать любимых артистов теперь можно и на Яндекс.Радио, ну, если вам уже исполнилось 18 лет, включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любой момент. В ближайшие минуты на шансоне «Шаман» Евгения Григорьева послушаем, ну а прямо сейчас Григорий Лепс. Музыки много, шансон один.

0: радио «Самсон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Я рад,

пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. В последнее время по понятным причинам внимание многих автолюбителей приковано к моделям с разной степенью электрификации. Обычно в этом сегменте представлены городские кроссоверы, но бывают и исключения. На днях премиальная марка «Тэнк» запустила продажи настоящего гибридного проходимца «Тэнк 400». Под капотом сурового рамника тандем из двухлитрового турбомотора и одного электродвигателя. Вместе они развивают 394 лошадиные силы. Разгон тяжелого танка с места до первой сотни занимает всего 6,8 секунды. А на чистой электротяге без капли бензина можно проехать до 110 километров. Батарея поддерживает быструю зарядку до 53 кВт, так что восполнить запас электричества можно довольно быстро. Несмотря на то, что «Тэнк 400» технически стал сложнее, внедорожные таланты никуда не делись. Рама лестничного типа, полный привод, понижайка, блокировки всех дифференциалов и 12 режимов вождения. А еще такой «Тэнк 400» можно использовать как мобильную электростанцию. Через розетку на 220 вольт в багажнике он способен питать приборы мощностью до 3,3 кВт. Хватит и на гриль, и на колонку, и даже на небольшой холодильник. Стоимость гибридной комплектации «Тэнк 400 Техно Премиум» — 7 миллионов рублей. Это на 700 тысяч дороже бензинового собрата, но вполне объяснимо уровнем технической вооруженности. Это самая электрифицированная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: После 40 жизнь только начинается.
4: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
7: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
6: «Радио Шансон» представляет.
8: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
9: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
8: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
10: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: День залит дождем.

0: слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

искурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не пройти.

уже не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: С огромной любовью к вам, дорогие мои. В следующем часе стартует наше вечернее шоу «Городские встречи». Я Ирина Сотникова и Роман Шахов. Будем ждать вас у радиоприемников, конечно. Общаться, конечно, слушать хорошую музыку. Все как обычно по вторникам, средам и четвергам. А музыкально этот час наполнит Татьяна Буланова в финале. И прямо сейчас группа «Сентябрь».
2: Звуки тают в сиреневой дымке. В облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: радио «Шансон».
1: 5 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Социальный фонд России в беззаявительном режиме увеличит страховую пенсию по старости и инвалидности при увольнении. Как сообщили в ведомстве, перерасчет пройдет в автоматическом режиме, если в распоряжении фонда будут нужные данные. При увольнении пенсию пересчитают с учетом тех индексаций, которые проходили в период работы. Также фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат на 50% тем гражданам, которые имеют не менее 15 лет стажа в районах Крайнего Севера. Проверить размер своей пенсии можно на портале Госуслуги, в клиентской службе социального фонда или МФЦ. Международный аэропорт Домодедово рассматривает возможность установки кабин биометрического паспортного контроля в следующем году. При этом портал «Москва-24» напоминает, что аэропорт Шереметьево стал первым в России, где появилась возможность пройти паспортный контроль по биометрии. Сервис регистрации посадки запустили на всех рейсах Аэрофлота. Эксперимент продлится до 1 апреля следующего года. Отмечается, что сейчас в аэропорту Махачкалы работает система распознавания по радужке глаза. Первый биометрический комплекс «Взор» технологию внедрила российская компания. В преддверии осени россияне стали активно скупать дождевики для своих питомцев. За последние 30 дней спрос на такие изделия увеличился примерно на 50% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Как сообщает Life.ru, большинство представленных моделей рассчитано на собак. Однако, по утверждению продавцов, небольшие размеры могут подойти и кошкам. Вырос спрос и на дождевики для людей. По данным системы «Честный знак», в июле россияне приобрели 63 тысячи таких изделий. Общая сумма покупок превысила 100 миллионов рублей. По активности покупателей лидировала Ленинградская область, Камчатский край, Калининградская и Сахалинская области. Официальный курс доллара на сегодня 82 рубля 37 копеек, евро 95,18, юань стоит 12,18. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17, местами идет дождь, давление 746 миллиметров. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: карете. Виктор Королев открыл новый час на летнем шансоне. Здравствуйте, дорогие друзья. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго вам денечка, настроение отличного. Вот такого же, как у нас сегодня.
0: Отличные ли новости у нас сегодня? Ну, зовите весь отдел. Сейчас будем судачить.
1: Разбираться.
0: Только 29% опрошенных россиян уважают своего начальника.
1: Ты меня уважаешь?
0: Об этом свидетельствуют результаты опроса. 27% опрошенных уверены, что их руководитель обладает высоким эмоциональным интеллектом. 35% считают своего руководителя хорошим. Уважение к нему испытывают еще 29%. Но есть и другая сторона исследования. Об этом впереди. Но сначала вопрос к вам, дорогие наши слушатели.
1: Так, давай, ну что, тут как-то логично.
0: Уважаете ли вы своего начальника, своего любимого босса? Почему? Вот какие качества должны быть у хорошего руководителя, если сами являетесь начальником? Знаете ли об оценке вашей персоны со стороны коллектива?
1: Тема хорошая, тема замечательная. Напишите нам, плюс 7909-955-103-0. Я вот только не понимаю, как мы с тобой сегодня свое мнение будем высказывать. Как вот, ну, нам же придется как-то о руководстве своем говорить. Только хорошие.
0: Комплиментарные тона. Никто
1: только
0: не отменял.
1: Только хорошие, да? Хорошо, договорились. Ну, а пока послушаем Любовь Успенскую. Путники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Напомню меломанам невзначай не о том, что с Ирой в студии пьем чай, нет, о том, что вот этот замечательный дуэт Анны Семенович и Алексея Петрухина сейчас на третьем месте хит-парада «Шансон года». Если хотите больше, так сказать, поддержать музыкантов, зайдите на нашу обновленную веб-страничку «Радио Шансон.ру» и поставьте палец вверх.
1: Да, есть такой там лайк. Вот на него и жмите. Ну, а может быть, кто-то еще вам приглянулся из артистов. Там у нас большой список есть. Посмотрите. А, к теме. Давай, сегодня
0: друзья,
1: такая
0: она. Уважаете ли вы своего начальника? Почему? Какие качества должны быть у хорошего босса? Если сами являетесь руководителем, знаете ли об оценке вашей персоны со стороны коллектива подчиненных?
1: Очень мне хочется услышать мнение руководителей. Я знаю, что у нас несколько человек все-таки, наших постоянных радиослушателей, есть в таком статусе, поэтому напишите, вот как вы считаете, ваши сотрудники к вам хорошо относятся или все-таки как-то обсуждают, может быть, осуждают как-то, да, потому что, как правило, у руководства чего-то да побольше.
0: Четверть опрошенных не смогли отметить у начальников положительных качеств. Не нашли.
1: Вообще,
0: вот
1: да?
0: 16% сотрудников напрямую называют руководителя некомпетентным. Еще 24% признаются, что копят невысказанные недовольства.
1: Копят.
0: Разные вклады у людей. Вот недовольство, а невысказанные, да.
1: Ну, кто, что, как говорится, кто чем
0: богат. Давайте восторг невысказанный прямо сейчас явим. Ольга Зарубина.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Ирина Круг только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, по данным аналитиков, оценка руководителей не самая высокая. Может быть, также связана со стилем управления и отсутствием диалога между боссом и подчиненными. О непрозрачности решений руководства говорят 53% опрошенных сотрудников. О хаотичности принятия решений 50%. О несправедливости 37%.
1: А еще, может быть, об отсутствии корпоративных мероприятий и тимбилдингов, на которых мы, так сказать, все вместе, одна общая команда. Да, это же тоже важно, сплочение коллектива. Вот рядом с руководством. Мне кажется, это тоже играет свою роль.
0: Дорогие друзья, после этого выступления вы понимаете, насколько Ирина обожает корпоративные мероприятия.
1: Я за любой... Как можно говорить? Движ, можно говорить?
0: Можно.
1: Хорошо, я так и скажу. Нам написала Наталья. Насчет начальства я, к счастью, не имею таковых, и это так здорово. А если вернуться в прошлое, я всегда с уважением относилась к начальству. Возможно, мне просто всегда везло. Всем позитивного вечера. С любовью, Наташа. Мытищи. Спасибо большое. Вот видишь, кому-то говорят, просто везло, всегда хорошо было все с руководством. Мне, по большому счету, тоже везло. Да, не было такого, чтобы как-то вот прям там все жестко, грубо было, плохо. Нет, все было хорошо.
2: Как всегда я в такси. Как всегда я спешу. Не люблю тормозить, я спешу.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Настасья Самбурская только что в эфире радио «Шансон» пошла в отрыв. Если хотите, чтобы отрыв пришел к вам, дорогие друзья, радио «Шансон» подскажет, где все это происходит и когда. 14 ноября, суббота, лайф-арена, всенародная танцплощадка или танцевальный марафон «Эх, разгуляй 2026».
1: Ну и, конечно, специально для вас самые доступные билеты на танцпол, чтобы душа и тело, так сказать, развернулись и свернулись, потом еще раз развернулись и так весь вечер, прям вот до самой ночи.
0: Для самых активных, друзья, 14 ноября, лайф-арена, подробности и билеты на сайте Радио Шансон.ру для меломанов старше 12 лет.
1: И для меломанов же, и не только, для всех, кто слушает наше вечернее шоу «Городские встречи», обозначим еще раз сегодняшнюю тему.
0: Дорогие друзья, дорогие начальники, подчиненные, уважаете ли вы своего босса? Вот такая тема у нас. Почему? Какие качества должны быть у хорошего руководителя? Если вы являетесь начальником, знаете ли об оценке вашей персоны со стороны коллектива? Почему спрашиваем? Новость такая обнаружена нами в интернете. Только 30%, ну или 29% опрошенных россиян уважают своего начальника.
1: Нет, прекрасно. Добрый вечер, лучшие. Не могу пропустить сегодняшнюю тему. Мне очень нравится мой шеф. Как шеф только. Все время что-то ищет новенькое. Ну, я об этом уже писала. Мне кажется, если есть гармония между подчиненными и шефом, то будет на этом предприятии все путем. Он придумывает, я воплощаю это в жизнь, куча экспериментов. Балдеем оба от процесса рабочего, особенно когда все получилось и красиво. Это я сейчас про мебель. Всем желаю мирного неба, здоровья, чтобы все сложилось удачно. Ну вот же, ну вот, когда человек близок к народу, скажем так, своим подчиненным, работаете вместе в коллаборате в каком-то, друг другу помогаете, вот тогда действительно все получается. Многие моменты, они как-то приживаются и получается еще лучше. Правда?
0: У каждого человека можно поучиться, тем более у начальника.
1: Да.
0: Если он добился таких высот.
1: Если вот начальника.
0: Да, значит, что-то знает. Что-то умеет. Да?
1: Да, мы к этой теме обязательно вернемся чуть позже. Оставайтесь на волне радио «Шансон».
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь
4: ты. И в этом весь ты.
6: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
12: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Сергей Коржуков и «Признание в любви». Замечательная песня на стихи Михаила Танча и музыку Серафима Туликова. Друзья, это «Городские встречи». Здесь не только потрясающие красы музыка, но и ваше сообщение, которое приходит по теме.
1: По теме, да. Ну, я только хотела сказать, что вы же можете еще и признаться вашему руководству в любви, да? Вот мы вам всегда готовы в этом помочь. Пишите ваше сообщение. У нас есть сообщение от Натальи. Нет, от Натальи было. А не было еще от Валентины сообщения. Вот. Все, у меня все зависло, извините. Я открываю, а у меня тут кружочек крутится.
0: Друзья, но не зависла статистика. И с этой статистикой мы вас познакомим. Разрыв в восприятии ситуации особенно заметно проявляется в конфликтных, стрессовых ситуациях.
1: Да-да-да.
0: Подавляющее большинство, 96% руководителей, готовы включиться в разрешение конфликта, но при этом 40% из них ждут, что сотрудник сам придет к ним за помощью.
1: А как же он должен это силой мысли?
0: Вот. Однако вот только 20% полное. Сотрудников действительно готовы на это пойти. 26% сознательно избегают такого разговора из-за недоверия или страха.
1: А страх-то перед чем?
0: Ну, видимо, начальник авторитетный, серьезный специалист.
1: Наругает, ай-яй-яй, накажет рублем. Как у вас обстановка рабочая складывается? Напишите нам, +7 909 955 1030. Можно написать в мессенджер Макс, можно отправить сообщение во все доступные мессенджеры и просто смс-сообщение также отправляйте. Спрашиваем, какие у вас взаимоотношения с руководством? Любите ли, уважаете ли, цените ли? Пишите. Ну и в следующем часе мы обязательно эту тему с вами продолжим. Ну а прямо сейчас Зайнаб Махаева.

0: Конкурс «Тамуша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антикайнина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике и в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антикайнина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает

0: гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В следующем году россиян ждут 2 трехдневные и 5 четырехдневных рабочих недель. Первая короткая неделя намечена на конец февраля. Согласно проекту Минтруда, трехдневные рабочие недели запланированы на февраль и ноябрь. Четырехдневные на мартовские, майские, июньские праздники.

0: праздники и на конец декабря. Также в 2027-м ожидается одна шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. Жители предупреждают о новой вспышке активности клещей. Очередной всплеск прогнозируют на конец августа, начало сентября. По словам экспертов, летняя жара создает ложное ощущение, что сезон клещей подходит к концу. Однако в конце августа возможен новый пик активности насекомых, особенно в период грибного сезона. Клещи могут переносить не только вирус клещевого энцефалита, но и возбудители боррелиоза и других вирусов. В случае обнаружения на себе клеща нужно аккуратно извлечь его с помощью пинцета или специального приспособления, продезинфицировать место укуса и как можно скорее обратиться за медпомощью. Костомукши предложили создать круглогодичный детский лагерь. Подобную идею власти обсуждали еще в 2022 году и сейчас решили к ней вернуться. Куратор округа Лариса Подсадник подчеркнула, что на ее встречах с родителями, педагогами и молодежью Костомукши тема круглогодичного детского отдыха звучит постоянно. Костомукши сейчас активно развивают инфраструктуру спорта, в том числе детского. Это потребует и создания условий для комфортного размещения юных спортсменов, их родителей и тренеров. Детский центр может стать частью спортивно-оздоровительной инфраструктуры. Ряд предложений по размещению центра прозвучали уже на недавнем заседании правительства. Их вскоре рассмотрят. На эту работу специалистам отвели 2 месяца. На новой набережной в Костомукши стало светло. На берегу озера Контаки продолжается благоустройство в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Вдоль прогулочной тропы на набережной были установлены опоры освещения, между ними смонтировали световую гирлянду. Накануне ее включили и на пешеходных дорожках в темное время суток теперь будет светло. Тем временем в направлении территории массового отдыха людей в районе Нижнего кольца по улице Мира продолжается устройство деревянного настила. Власти рассчитывают, что новое освещение и продление прогулочного маршрута сделают набережную еще более комфортной и привлекательной для жителей и гостей города. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники. Товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают Костомукши пасмурную погоду. В течение дня будет дождливо. Ветер северный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 7 до плюс 12 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: На

0: Вопрошают нынче Ира и Роман, насколько уважаем ваш начальник атаман.
1: Атаман? Да, с нашим атаманом не приходится скучать.
0: 18 часов 7 минут московское время. Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Городские встречи». Только 29% опрошенных россиян уважают своего начальника. Вот такая статистика.
1: Ну, неплохо, хороший процент. Ну, ведь не 10, правда? Уже хорошо.
0: Угу. Как-то так. Уважаете ли вы своего начальника? Почему? Какие качества должны быть у хорошего руководителя, если вы сами являетесь начальником? Знаете ли вы об оценке вашей персоны со стороны коллектива?
1: И вот прошел час, а руководитель так и не написал, так и не отозвался. А ведь есть они, есть среди наших радиослушателей. Как поддерживаете хороший тонус, бодрость коллективом? Напишите нам, это очень важно и интересно. Ну и, конечно, дорогие наши, кто работает у руководства, у начальства, пишите, как обстановка рабочая. +7 909 955 103 0, мессенджер Макс, все доступные мессенджеры и СМС-сообщение ждем. Что мы спросим еще такого эдакого? Такого эдакого.
0: Может быть, что недопустимо, если ваш начальник вот,
1: да,
0: хочет считать себя...
1: Что случилось такого?
0: Современным руководителем, да.
1: Что случилось такого между вами и вашим руководителем, что стало недопустимым, может быть, даже послужило причиной вашего увольнения? Напишите. Михаил Круг и Вика Цыганова прямо сейчас на шансоне «Приходите в мой дом».

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 73 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Огромное спасибо Миролюбовой, дорогие друзья. Не укрываемся мы от ваших сообщений, и их тоже не скрываем. Зачитываем здесь, в эфире. На связи Николай. Всем привет, про руководителей. Устроился в коммерческую фирму. Сначала все устраивало. Руководителей боготворил. Думал, буду работать, пока вперед ногами не вынесут. Через 15 лет работы уволился сам, так как понял, что руководителю и его окружению нужны бабки любым способом. Начали принуждать идти на подлог и фальсификацию. Одним словом, капиталисты. И этим все сказано.
1: Ну, что сказать. Сейчас многие руководители сейчас, мне кажется, настроены на то, чтобы все-таки как-то зарабатывала компания. Времена непростые. Но, опять же, как говорят, времена всегда непростые. Всегда, да. А находить общий язык с коллективом — это важно, нужно и можно. Мне кажется, вот как раз такие времена коллектив и может поддержать руководство и помочь чем-то, и подсказать, и привнести какие-то идеи, покреативить, чтобы было что-то новое. Новое дыхание, так сказать, веет. Давайте жить дружно.
0: Друзья, после этой миротворческой речи красивая песня в исполнении Александра Иванова.

0: конкурс «Кому же» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Катя Огонек только что на радио «Шансон». Городские встречи продолжаются. На связи чита Николай Шунков. Один раз мне повезло. С начальством Бог подарил мне 4 года такого счастья, когда пришел в 2022 году на ГТРК чита работать телеоператором, руководителем операторского батальона был Виктор Александрович Баранов. На удивление, он оказался душевным человеком, который был похож на моего папу. Всегда интересовался, как прошел день. Что интересного мы видели на съемках? Все ли в порядке с аппаратурой? Никогда не был жадным на отгулы и выходные. Всегда старался организовать работу так, чтобы всем было комфортно. Политические взгляды, отношения к требованиям и к людям. Все было схоже с моим папой. Когда папы не стало, Виктор Александрович стал для меня его продолжением. Был всегда рад меня видеть, равно как и я всегда ждал, когда он придет в операторскую и начнет что-нибудь интересное рассказывать из телевизионной жизни. Ну, сейчас, к сожалению, уже он ушел из жизни. Спасибо, скажем, Николаю за вот пример такого босса.
1: Вот всем бы такого, да, руководителя. Представляешь, приходишь, как дела, что нового, что интересного, что в эфире было, кто писал, о чем. И вот, да, и как-то так и на позитиве все было бы.
0: Возможно, у наших слушателей как раз такие руководители, может быть, не про эфир спрашивают, про производство.
1: Ну, может быть, конечно, напишите нам. Интересно, +7 909 955 103 и 0. Есть у нас еще сообщение, но прежде музыку по. Слушаем хорошую Артур Руденко прямо сейчас. Без любви твоей не смогу.
2: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини.

Не смотри на меня, не смотри, не дерзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Часто я рассказываю о том, что в последние годы количество угонов в стране ощутимо снизилось. Это утверждение, в первую очередь, справедливо для крупных городов с большим количеством камер. Там, где большой брат не досматривает, автомобили по-прежнему угоняют, и часто это происходит не в моменте, а после предварительной подготовки. Существует три тревожных звоночка, на которые стоит обратить внимание. Если ваша машина вдруг стала слишком нервной и сигнализация срабатывает как по расписанию, это повод насторожиться. По словам экспертов, частые ложные тревоги могут означать, что кто-то тестирует систему, будто подбирает ключи только не к двери, а к электронике. Второй тревожный симптом – мелкие повреждения снаружи. Поцарапанный бампер, подпорченные пластиковые детали или подозрительные следы у двери. Так бывает, когда злоумышленники ищут лазейку внутрь. Но иногда они не проникают через дверь, а для подключения к центральной коншине используют фару. Да-да, в современной оптике тоже идет цифровая шина, и для угонщиков это почти легальный вход. Чаще всего такой трюк срабатывает на машинах азиатских брендов. И третий звоночек, если авто вдруг перестает реагировать на штатный ключ и не хочет сниматься с охраны. Не списывайте это на севшую батарейку. Возможно, кто-то уже поиграл с настройками и заместил ваш ключ своим. В общем, если машина ведет себя странно, лучше перестраховаться. Это самая тревожная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: тоже соленые. А ты не плачь, ведь я тебя обожаю.
1: Спасибо Сергею Куренкову. Друзья, если вы обожаете...
2: соленые слезы?
1: Соленые, да, слезы. От счастья соленую воду Средиземного моря. Ну и, конечно, песни, которые ласкают сердце и заставляют рыдать от наслаждения. Да. Все это, друзья, доступно на «Бархатном шансоне» 2026 с 24 по 30 октября.
2: Да, и Сергей Куренков, и Алексей Петрухин, и, конечно, Михаил Бублик, и Михаил Шуфутинский, Султан Лагучев, Алексей Брянцев. Невероятные наши дорогие шансонье порадуют нас на «Бархатном шансоне». Если вам уже исполнилось 12 лет, ждем вас также, присоединяйтесь. А еще вот что есть. Если до 30 августа вы купите путевку на фестиваль «Бархатный шансон», то можете принять участие в розыгрыше билетов на самолет до Турции. И обратно. Здорово? Здорово. Ой. Эта информация, подожди, для лиц старше 18 лет. Это важно.
1: Турция, билет с 24 по 30 октября.
2: И ваше сообщение. Валентина у нас на связи, набережные Челны. Разговор в тему, между прочим, сегодня у меня день рождения. Моя любимая руководительница, моя самая первая на работе, поздравила добрыми пожеланиями и коробкой моих любимых конфет. Сама она у нас еще молодая, начинала от простого рабочего, росла на моих глазах, понятливая, всегда выслушает, поддержит, поможет, где надо, и поставить может человека на место. Мне лично с ней очень повезло. Всем таких руководителей желаю. Спасибо вам, Валентина, за поддержку.
1: С днем рождения, Валентина! Кстати, поздравляем, да, с начальником хорошим.
2: Да. Ну, а прямо сейчас Стас Михайлов и Таисия Повалий.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь
2: ты. И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
12: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
13: Людочка, вы ничего не забыли?
14: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
13: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
14: Так до ноября, время еще есть.
13: Ты мне в прошлом году тоже говорила «успеем», а в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
14: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
11: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
15: «Эх, разгуляй!»
11: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
17: Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит. И в рот зимой кидает сливы, по что не в мой? Несправедливо, все бы ничего. Но давит жаба, ведь у него такая баба, вся из себя, как кружка пива, и не моя. Несправедливо.

Привет. Сосед допросится в большой избе. Сосед жирует, живет себе, и вуз не дует. И джаз-музон врубает вшивый. Что ж не шансон? Несправедливо.

0: Сосед допросится.
1: Приджазованный шансон от Ивана Кучина с элементами зависти и красивой мелодии. Дорогие друзья, это городские встречи. И мы далее немного статистики. Сотрудники в 4 раза чаще руководителей склонны скрывать свои эмоции.
2: Ну, так положено по статусу.
1: Да, думаешь?
2: Да, конечно.
1: Хотя почти 66% руководителей допускают эмоции при корректном проявлении. И лишь 4% руководителей считают, что эмоций не стоит выражать на работе.
2: Царь улыбнулся! Да, и все довольны.
1: 37% подчиненных не станут говорить о выгорании, потому что, по данным опроса, не верят в изменение ситуации.
2: Ну, в общем, по большому счету, да, менять нужно свое отношение к этому, как говорят, да, если не можешь изменить ситуацию. Ты знаешь, я полагаю, что нашим радиослушателям интересно понаблюдать и за нашей внеэфирной, скажем так, жизнью. Вот сейчас камеры работают, все хорошо, все прекрасно. А что происходит в студии, когда выключаются камеры и включается реальная жизнь? Вот я решила немножко выкладывать каких-то вот историй, диалогов, анонсы тоже, да, что у нас здесь происходит. Поэтому заходите в наши социальные сети ВКонтакте и социальные сети Радио Шансон, конечно же, в смысле ВКонтакте Радио
1: Ирина
2: Шансон.
1: Ирина Сотникова, да.
2: Ирина Сотникова ВКонтакте и Роман Шахов, пожалуйста, смотрите, что у нас там происходит. Подписывайтесь, как это сейчас говорят, да? Подписывайтесь, ставьте лайки, мы ждем всех наших дорогих радиослушателей.
1: Давайте о главном, у нас хорошая песня прямо сейчас.
2: Вот не даст ведь договорить, не даст. Тебе только руководителем быть, кстати говоря. Группа Штар на Шансоне прямо сейчас.

0: радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили отменить в школах уроки по субботам. Депутаты направили соответствующее обращение на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Согласно документу, который имеется в распоряжении РИА Новости, предлагается рассмотреть возможность организации урочной деятельности исключительно по пятидневной учебной неделе с возможностью проведения в субботу внеурочных, культурных, спортивных и иных воспитательных мероприятий. Парламентарии уточнили, что в отдельных российских школах сохраняется шестидневка, при которой обязательно уроки проводятся в субботу. По мнению авторов, реализация инициативы позволит установить единый режим обязательных учебных занятий для школьников по всей стране. Развитие широкой сети высокоскоростных железнодорожных магистралей в России откроет новые перспективы для работы, учебы и туризма. Как заявил первый вице

Премьер Денис Мантуров: одной из опор нашей транспортной независимости остается железнодорожное машиностроение. Следующий технологический рывок в отрасли связан с высокоскоростными электропоездами. Как сообщает РИА Новости, высокоскоростной считается двухпутная ЖД-линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между столицами составит 2 часа 15 минут. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самый доступный билет на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. У меня к этой минуте все новости. С вами была Дарья Березовская на радио «Шансон».

и боль. И совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу: люблю. Только этой

0: нельзя.
1: Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский с красивой песней Игоря Зубкова в начале часа на шансоне. Друзья, 19.06 в Москве. Всем здравствуйте. Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Доброго, хорошего вечера вам, дорогие наши. Время самое такое, чтобы уже начинать как-то расслабляться, готовиться к прекрасному вечеру в компании «Радио Шансон».
1: Но не время расслабляться начальству. Только 29% опрошенных россиян уважают своего босса. Об этом свидетельствуют результаты проведенного опроса.
2: Ну, поскольку вы сейчас находитесь уже не на рабочем месте, я надеюсь, в 19.06 можно написать нам сообщение. Если это конфиденциально, если вы переживаете, что вдруг действительно руководство услышит ваше мнение, а этого бы не хотелось, так напишите нам сразу, вот прямо в начале сообщения можно, да? Пожалуйста, не называйте моего имени.
1: Анонимно.
2: Анонимно. Да, и потом в свободной форме абсолютно можете написать, какой у вас руководитель. Хорош ли, плох ли.
1: Да. Между тем, Росстандарт утвердил новый ГОСТ на управление безопасностью труда и охраны здоровья. Следует из электронной базы ведомства, которую изучила РИА Новости, и вот делится.
2: ГОСТ? И что же это? Что там по ГОСТу происходит?
1: Но об этом чуть позже поговорим, потому что у нас сейчас уже будет музыка, и надо напомнить номер, по которому необходимо написать сообщение.
2: Конечно, сообщение пишите +7 909 955 1030. Номер этот единый для всех доступных мессенджеров, в том числе мессенджера Макс, и смс-сообщение также можно просто отправлять. Ну а прямо сейчас, ой, красота какая, пахнет домом. Михаил Бублик на волнах летнего шансона.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Рада рай только что на шансоне. Дорогие друзья, мы читаем ваши сообщения, которые приходят в городские встречи. Вот, например, из культурной столицы написал нам питерский Кулибин, он же Газарез.
1: Газарез, да.
0: Здравствуйте, пишет. Я простой работяга, так сказать, не кабинетный сиделец. Своего начальника участка, а он непосредственно мой начальник, уважаю, он очень грамотный и понимает все в работе, в том числе и моей. Уважение взаимно у нас. Я уже писал ранее, был выбор у директора, или я, или начальник участка. Выбрали меня, его убрали. Сейчас новый начальник, у нас очень грамотный директор, он лично за меня стоит горой. Но я не пользуюсь всем этим, честно работаю и исполняю свои обязанности.
1: Ну, а что ж вы не пользуетесь-то, Александр? Я бы на вашем месте, наверное, чем-нибудь да воспользовалась. Я такая люблю попользоваться. В хорошем отношении. Нет, в хорошем смысле этого слова. Ну, правда, не то, что там какие-то подковерные сплетни. Но я надеюсь.
0: Все поняли.
1: Я надеюсь, настолько Рома чинный, благородный. Нет, мне это не нужно. Спасибо, я все сам. Да, такой вот характер у человека благородный. Вы пишите ваше сообщение, как у вас обстановка на работе. Как относитесь к своему руководству, как руководство относится к вам. Ну и про ГОСТы мы что-то хотели, что уже опять попозже, да? Уже опять снова потом.
0: Музыка нас подгоняет.
1: Да что ж, никак у нас не получается. В следующем выходе обязательно расскажешь.
0: Все по ГОСТу.
1: Это важно. Мне важно узнать, что такое там с ГОСТами. Но прежде, конечно, музыка. Сергей Наговицын будет чуть позже. Прямо сейчас Леонид Агутин. История под названием «Летний дождь». Очень так тематично и прям вот с актуальным пожаловал Леонид. Да шансон, слушаем.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Сергей Наговицын только что в эфире вечернего шансона. А далее, друзья, важное околомузыкальное сообщение. Внимание, внимание!
1: Что так, околомузыкальное? Значит, что я хотела, собственно, сказать, что и хорошие, старые, добрые, классные песни, и новые хиты мы с вами можем теперь слушать еще и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого душевного жанра. Радио-шансон где только угодно и в любой момент. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами, собственно, в любое время. Это информация для всех, кто старше 18 лет.
0: Ну, а теперь, друзья, государственный стандарт.
1: Государственное дело, ты улавливаешь суть?
0: Росстандарт утвердил новый ГОСТ на управление безопасностью труда и охраны здоровья. Значит, что пишут? Поощрение и поддержка участия в труде, а не принуждение к нему, с большей вероятностью обеспечат результативность и устойчивость, говорится в документе. Mm-hmm. Также отмечается, что организациям следует регулярно проводить консультации с работниками и обмениваться с ними информацией, вовлекать их в процесс принятия решений и поощрять стремление каждого внести вклад в общее дело. В коллективе нужно поддерживать принцип «равный равному» и давать сотрудникам обратную связь. Кроме того, подчеркивается необходимость четко ставить задачи, чтобы работники понимали, какие поручения и для чего им нужно выполнить. Неопределенность в отношении задач, отсутствие управления рабочей нагрузкой, неопределенность функций перечисляются в ГОСТе примеры рабочей ситуации, которые следует предотвращать.
1: Вот оно что. Так, ну что, когда у нас там совещание, когда назначено?
0: Времени на раскачку немного. ГОСТ заработает с 1 февраля 2027 года.
1: Прекрасно, прекрасно. Пойдем по стандартам. Ну, а почему нет? Почему бы и
0: может
1: нет?
0: Может быть, ваш босс уже соответствует всем нормам ГОСТа?
1: На самом деле, нам пишет сообщение о том, что вот руководитель очень хороший и привлекает, и поощряет. А где же сообщение от самих вот таких вот хотя бы даже руководителей, которые говорят, да я за своих сотрудников, да я для них. Вот где эти сообщения?
0: Возможно, думают о коллективе. Им некогда.
1: Некогда?
0: Я предполагаю, возможно, напишите.
1: Только что там, бутерброд сразу в рот, да? И сразу мысль, а как народ?
0: Да, ну вот напишите, может быть, мы ошибаемся. Прямо сейчас немного хорошей музыки.

его забыть. Горло матом крыло, все, что не любить. В блудовые сети путался к любой. Был как шприц в букете, но хорош собой. Но хорош собой. Ногу жал в ту пору модный туфелек. Назывался Коры, черн как уголек. Отражала звезды лаково-зеркаль. Было все не поздно и ничего не жаль. Ничего не жаль.

только вслед подуй. Вылетал, как голубь, в губы поцелуй. Милый, как букетик, взять и подарить. Только губы эти, их не повторить.

грусть, чем заплатить, чтоб повторить ее когда-нибудь. Ой, какое время улетело из двора. Ой, но это ж было, как вчера.

0: повторить ее когда-нибудь, чтоб повторить ее когда-нибудь.
1: Спасибо Александру Новикову, друзья. Городские встречи продолжаются. И сообщение от Дмитрия с правого берега матушки
2: Вот,
1: Волги.
2: Вот, и уточняй, Дмитриев много.
1: Добрый вечер, любимое радио, Роман и Ирина. У меня всегда было начальство лучшее, или я не там работал. Ну, в общем, неважно. Работал в водоканале, в газовой службе, в пожарно-спасательной службе, был дальнобойщиком и водителем маршрутки. Так получилось, что я получил травму и не смог больше работать на начальника, но, как говорится, что Бог не делает, все к лучшему. Открыл свое дело, в прошлом году женился во второй раз после травмы, мы с женой первые разошлись, хотя прожили 19 лет. Ну и сейчас у нас небольшая сеть пунктов выдачи заказов. И у нас 24 сотрудника. Ну, как они говорят, что очень довольны своим руководством. Это с их слов. Мы, в свою очередь, делаем все возможное, чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно на рабочем месте. Всем сотрудникам ПВЗ «Озон» и «Вайлдберрис» под руководством Дмитрия и Ольги привет! Вот
2: ну,
1: так.
2: Вот. И еще руководство. Смотри, Дмитрий, что ты писал. Я написал, как действующий руководитель, и считаю, что мы неплохое руководство. Но это хорошо. Если вам сотрудники говорят в лицо, что вы классный, вы замечательный руководитель, нам все нравится, это прекрасно, этим стоит восхищаться. Я единственное не понимаю, почему все руководители не могут быть такими. Все. Ну, это ведь стоит таких малейших усилий. Просто спросить, как у тебя, что у тебя. Это даже не каких-то затрат каких-то финансовых не требует, да, просто эмоциональной поддержки, внимания, участия в жизни сотрудника. Это такая малость, правда. А отдача получится вот огромная.
1: Кстати, по ГОСТу рекомендуется также регулярно анализировать рабочие задания, расписание сотрудников, должностные инструкции, избегая при этом внедрения машинного темпа работы или непредсказуемого графика.
2: Но у нас-то график с тобой, я скажу, очень даже предсказуем. У нас поминутно здесь все расписано.
1: Отдельный блок посвящен межличностным отношениям на работе. Так в коллективе не должно быть буллинга, социальной изоляции и неравенства. А лидерам не следует скрывать информацию и злоупотреблять полномочиями.
2: Вот как. Понятно.
1: Айда, ГОСТ.
2: Продолжим чуть позже.
3: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Радио «Шансон» представляет.
9: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
10: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
9: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Я встретил розу, она цвела душистой прелестью. Была полна, меня манил той розы взгляд, ее душистый.

Я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил твой розовый взгляд.

0: Алена Петровская и Евгений Росс в эфире радио «Шансоны». Дорогие друзья, мы сегодня спрашивали вас про ваших руководителей. Уважаете ли вы своего начальника? Почему? Какие качества должны быть у хорошего босса? Если сами являетесь начальником, знаете ли об оценке вашей персоны со стороны коллектива? Мне кажется, что начальник, ну, должен хотя бы интересоваться. Вот все ли хорошо в коллективе? Не то, что «как вы там думаете про меня?» Нет, все ли устраивает? Это же влияет на эффективность.
1: Ага, а если вот представь такую ситуацию, руководителю скажут «нет, нас не устраивает, с этим же нужно будет что-то делать».
0: Вероятно, стоит пообщаться с коллективом, как минимум.
1: Ну, может быть, но опять же, ты видишь, нам пишут, что многие вот пишут, что хороший руководитель попадался в жизни, и сейчас есть хорошие, и сами руководители пишут, что коллектив прекрасный, мы общаемся,
0: все хорошо.
1: То есть
0: вот нам 29% опрошенных россиян, которые...
1: Вот они... И да. Написали,
0: уважают своего начальника. Но, тем не менее, вот с введением нового ГОСТа, который нам обещают уже в жизнь внедрить с 1 февраля следующего года, должно что-то поменяться в лучшую сторону. По крайней мере, мы искренне в это верим и желаем сотрудникам, коллективам и руководителям, чтобы так оно и случилось.
1: Да, а хорошо все-таки, что у нас прекрасный коллектив, правда?
0: Правда, да.
1: Я очень люблю всех наших сотрудников.
0: А какая у нас Маргарита Виноградова? О-о-о. В следующем часе появится в эфире «Шансона». Мы же откланиваемся, дорогие друзья. Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
0: Пока.
2: Мы растворялись.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Штраф за езду по обочине хотят увеличить вдвое. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. От 7 до 10% водителей ездят без полиса ОСАГО. Такую оценку дал Российский союз автостраховщиков на основе собственных данных. В последние годы статистика улучшается. Несколько лет назад незарегистрированных водителей было больше 10%. Но проблемы остаются. По-прежнему массово ездят без ОСАГО жители Северного Кавказа. В Ингушетии таких 77%. В Чечне около 60%. Впрочем, в ряде регионов доля незастрахованных уже упала до уровня погрешности. Штраф за езду по обочине хотят увеличить вдвое. Национальный автомобильный союз направил инициативу премьер-министру Михаилу Мишустину. Предлагают повысить взыскание с нынешних 2250 рублей до 5000. Инициативу объясняют ростом количества подобных нарушений. А летом из-за увеличения пробок проблема усугубляется. При этом почти в половине регионов России контроля за обочечниками вообще нет. Пока инициативу рассматривают, сейчас штраф за обочину остается прежним. АЗС обяжут наглядно показывать информацию об экологическом классе топлива. Предположительно, отметки будут ставить на колонках рядом с маркой бензина и рядом с кассой. Сейчас оператор обязан по требованию предоставить паспорт на топливо. Но далеко не все водители могут разобраться в физико-химическом составе бензинов разных классов. А необходимость в этом есть. Напомним, ранее правительство разрешило продавать бензин устаревших классов Евро-2 и Евро-3. На машинах с современными моторами его использовать нежелательно. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В следующем году россиян ждут 2 трехдневные и 5 четырехдневных рабочих недель. Первая короткая неделя намечена на конец февраля. Согласно проекту Минтруда, трехдневные рабочие недели запланированы на февраль и ноябрь. Четырехдневные – на мартовские, майские, июньские праздники и, наконец, декабря. Также в 2027-м ожидается 1 шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. Жители предупреждают о новой вспышке активности клещей. Очередной всплеск прогнозируют на конец августа – начало сентября. По словам экспертов, летняя жара создает ложное ощущение, что сезон клещей подходит к концу. Однако в конце августа возможен новый пик активности насекомых, особенно в период грибного сезона. Клещи могут переносить не только вирус клещевого энцефалита, но и возбудители боррелиоза и других вирусов. В случае обнаружения на себе клеща нужно аккуратно извлечь его с помощью пинцета или специального приспособления, продезинфицировать место укуса и как можно скорее обратиться за медпомощью. Костомукши предложили создать круглогодичный детский лагерь. Подобную идею власти обсуждали еще в 2022 году, и сейчас решили к ней вернуться. Куратор округа Лариса Подсадник подчеркнула, что на ее встречах с родителями, педагогами и молодежью Костомукши тема круглогодичного детского отдыха звучит постоянно. Костомукши сейчас активно развивают инфраструктуру спорта, в том числе детского. Это потребует и создания условий для комфортного размещения юных спортсменов, их родителей и тренеров. Детский центр может стать частью спортивно-оздоровительной инфраструктуры. Ряд предложений по размещению центра прозвучали уже на недавнем заседании правительства. Их вскоре рассмотрят. На эту работу специалистам отвели 2 месяца. На новой набережной в Костомукше стало светло. На берегу озера Контаки продолжается благоустройство в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Вдоль прогулочной тропы на набережной были установлены опоры освещения, между ними смонтировали световую гирлянду. Накануне ее включили, и на пешеходных дорожках в темное время суток теперь будет светло. Тем временем в направлении территории массового отдыха людей в районе Нижнего

0: кольца по улице Мира продолжается устройство деревянного настила. Власти рассчитывают, что новое освещение и продление прогулочного маршрута сделают набережную еще более комфортной и привлекательной для жителей и гостей города. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают Костомукши пасмурную погоду. В течение дня будет дождливо. Ветер северный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 7 до плюс 12 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

курсом лег на веснушки рыжие. Чуть поправив такелаж, не срабев нисколечко, он пошел на абордаж. Разрешите полечку?

Всем добрый вечер, а я радуюсь нашей встрече на волне любимого радио «Шансон». С вами Рита Виноградова. И если вдруг сегодня ничего не клеится, нет сил совсем, энергии, оказывается, мы вступили в коридор затмений. Сегодня солнечное, а 28 августа будет лунное затмение, поэтому вот пока мы вступаем в этот коридор, то состояние не очень. Но уже совсем скоро нас накроет волна изобилия, и, конечно же, она будет позитивной, приятной, судьбоносной и радостной.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Юрий Барабаш с песней «Одинокий трамвай», а в хорошей музыкальной компании «Радио Шансон» вы никогда не почувствуете себя одиноким. Мы всегда рядом, поддержим, подставим плечо. Следующая ритмичная композиция от «Виа Волга-Волга» для вашего настроения.

радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Психологи выяснили, что планирование позитивных, ярких и интересных событий очень поднимает настроение в момент ожидания. Поэтому предлагаю запланировать осеннюю душевную встречу звезд и слушателей радиостанции, которая состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Это легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билет». И для вас выступят любимые артисты: Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев и другие. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Музыки много, шансон один.
1: Как рука над свечой обжигают слова, ты опять ни при чем. Я опять не права, я печаль отпущу, не нужна мне печаль.

прошла, прошла ты и не оглянулась даже, а вокруг магнолия цвела. Ах, это белозубая кокетка меня сразила в раз и наповал. Не девочка, а сладкая конфетка, давно таких Господь не создавал.

Как хищная пантера пронеслась и мною как мальчишкой овладела. Я взгляд мой страстный обожглась. О, чужеземка из страны бананов, зачем на твой соблазн поддался я? Глазам твоим поверил слишком рано, кукла темнокожая моя.

0: На радио Шансон реклама.
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио Шансон представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте Радио Шансон и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Виктор Королёв с чувственной лирической новинкой «Растопи лёд». А любовь может растопить любые льды, даже те, что кажутся совсем неприступными. А уж такую погоду в столице нам особенно хочется добавить тепла, уюта и больше чувств. Поэтому совсем скоро добавим следующий час романтики, признаний, час приветов. Скоро участвуйте и не пропустите.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Приветствую слушателей на волне бодрого настроения. В студии Дима Казанцев. Желаю каждому продуктивного дня под хиты на...

Любимые хиты рано или поздно зазвучат. А пока кое-что любопытное в эфире. Оказывается, россияне все чаще ходят за покупками на рынке. Особенно их полюбила молодежь. Поход на базар стал новым развлечением и даже модным трендом. Как сообщает «Комсомольская правда», цены на рынке порой в несколько раз ниже, чем на маркетплейсах. Эксперты объясняют это так. Из-за дополнительных затрат для продавцов цены на онлайн-площадках растут. В конечном итоге покупатели возвращаются к рынкам. И если старшее поколение когда-то хотело от них отказаться, то для молодежи это стало новым трендом. Как-то так.

Тут невероятное недавно прочитал в интернете. Якобы влияние соцсетей на подростков оказалось незначительным. Гораздо больше на психологическое состояние мальчиков и девочек воздействует обстановка в семье и в школе, а также отношения с друзьями.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыкальный блок позади, впереди информационный. Снова психология в эфире. Поговорим про принятие несовершенств. Идеальных людей, оказывается, не существует, а настоящая любовь – это не поиск безупречного партнера, а умение видеть достоинство рядом с недостатками и ценить человека таким, какой он есть. Принятие.

От музыкальных произведений к постоянному желанию отдыхать. Названы способы борьбы с сезонной усталостью. Врачи советуют регулярно бывать на свежем воздухе, гулять даже в пасмурные дни, общаться с близкими людьми и чаще улыбаться. Кроме того, полезно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Это поможет улучшить гормональный фон. Как пишет Lenta.ru, в рационе должны быть продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3. Можете добавить разные виды рыбы, морепродукты, а также грецкие орехи, льняное масло и авокадо. В борьбе с апатией могут помочь прием витаминных добавок и занятия спортом. По словам медиков, если симптомы апатии или депрессии не исчезают, следует обратиться к специалистам. Пожалуйста, берегите себя.

Все, что было не так уж давно, будто смыло гигантской волной. И теперь, брат, другое кино. Все по новой, я еду домой.

о таком голубом ни единого облачка нет. Извини, я хотел о другом, просто глаз ее вспомнил.

От музыкальных тем к информационным. Вы, наверное, слышали мнение юриста о том, что за излишнее ворчание на работе человека могут уволить. Оказывается, такое поведение отвлекает сотрудников от выполнения рабочих обязанностей и может восприниматься как подрыв деятельности организации. То есть, самая настоящая демотивация. А мне кажется, что без ворчунов на работе будет скучно. Они смех и радость приносят

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: В скором времени услышим новые музыкальные истории, а сейчас вот об этом. Оказывается, юмор многое спасает. В жизни хватает серьезности, поэтому умение посмеяться над ситуацией и над собой – ценный навык для пары, которая строит взаимоотношения. Легкость и шутки снимают напряжение, помогают пережить сложные моменты и напоминают, что вместе веселее под хиты на любимой волне.
2: Четвертый.

музыка улетела, но скоро вернется. Но это не помешает нам поговорить о том, где гармония всегда присутствует. У меня вопрос. Какие три песни вы бы взяли с собой в дальнюю поездку? И подумайте, почему именно эти песни? Подобные размышления...

От музыкальных произведений к постоянному желанию отдыхать. Названы способы борьбы с сезонной усталостью. В борьбе с апатией могут помочь прием витаминных добавок и занятия спортом. По словам медиков, если симптомы апатии или депрессии не исчезают, следует обратиться к специалистам. Пожалуйста, берегите себя.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Перед тем, как музыка вернется в эфир, заведу небольшой разговор о важном, об общих целях в отношениях. Когда у пары есть совместные планы, будь то путешествие, покупка жилья или развитие хобби, отношения обретают новый вектор. Общие цели объединяют, дают ощущение команды и помогают преодолевать трудности вместе. Тоже я раньше об этом не знал. Или знал, но не так часто практиковал.

далека, долго течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет. Среди хлебов спелых, среди снегов белых течет моя Волга, а мне уж 30 лет.

взамен ее твоя любовь со мной. Издалека долго течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет. Среди хлебов спелых, среди снегов белых, гляжу в

0: лет.
1: Впереди еще очень много музыкальных историй. А пока вот об этом. О работе над отношениями. Оказывается, любовь — это не только чувство, но и ежедневный труд. Подобно саду, который требует полива и ухода, также и отношения нуждаются во внимании. В разговорах по душам, совместных ритуалах, в готовности идти на компромисс и прощать. Ну что, начнем работать над отношениями?
2: Ты красивая, нежная, а я бродяга. Да что ж зима такая снежная? Ты прости меня, Бога ради. Расставание, ожидание, тоска неумолимая, а жизнь моя одни скитания. Ты прости меня, любимая. Задолжал тебе я, задолжал вечер со свечами под луной. Все в дороге колдовал над расстроенной струной.

день весны, предрассветный час, и в тревоге сны ночи без тебя. Может, кто-то осуждает нас, только что же нам с тобой менять? Ты красивая.

сказано с наболевшей, не растраченность душевная и недогоревшее лето жаркое с морской пеной, утро серое, седой туман, тихий разговор наедине. Может, я в твоей судьбе обман, только ты одна в моей судьбе. А ты красивая, нежная, а я бродяга. Да что ж зима такая снежная, ты прости меня, Бога ради. Да что ж зима такая снежная, ты прости меня.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыки к мыслям вслух. Глаза – это зеркало души. Хочешь узнать у человека правду и ничего, кроме правды? Тогда посмотри пристально в его глаза. Хотя порой такое поведение может показаться грубым. Не все любят, когда посторонние нарушают личное пространство, даже под хиты на любимой волне.

Музыка скоро вернется. А пока вот о чем. Жизнь как на ладони. Осталось расправить эти самые ладони и посмотреть на все происходящее пристально и с душевной теплотой. Что-то будет неистово радовать, ну а проблемы окажутся совсем незначительными. И это здорово.

0: Самый лучший день от Григория Лепса, а идеальных дней, конечно, не существует. И, между прочим, среда тоже заслуживает красивого вечера. Не обязательно ждать пятницы, чтобы расслабиться, улыбнуться, порадовать себя, например. Или включить любимую песню погромче. Самые важные дела подождут до завтра. Можно немного отдохнуть. И музыка нам в этом, конечно, поможет. Катя Огонек, прямо сейчас.
1: Снова у нас за окошком сирень цветет. Весна без тебя, любимый,

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Сергей Трофимов, «Пожалей меня». А мы чаще говорим о том, что нужно пожалеть женщину, а мужчина как же? Ему ведь тоже иногда очень нужно, чтобы его пожалели без лишних вопросов, без советов и привычного. Ну, ты же сильно, ты справишься. Мужчина, мы понимаем, что вы тоже устаете, переживаете, периодически хотите почувствовать, что о вас заботится. Так что, дорогие женщины, не забывайте, сильных мужчин тоже можно иногда обнять.

0: Группа «Рождество» с песней «Молодость». А что такое молодость? Это энергия, это любовь к жизни, и, конечно, танцы и веселье. Все это будет на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». 14 ноября в Лайф-арене. Встречаемся там, и самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас станет частью большого музыкального праздника. Приглашаем вас, ваших друзей, позажигать вместе с радио «Шансон». Возрастное ограничение 12+.
1: Ах, как на балконе белый голубь ворковал, белый будто снег выпал на окно. Если бы он вправду письма раздавал, перепало мне тоже хоть одно. Мелочи пустяк, пара легких строчек он принес мне. Если бы хотел просто забирать, письма он не хочет, просто от кого-то улетел.

если повезет, ах, лучше не в конверт, лучше в ноги птицы, голубь не обманет, принесет.

если повезет, ах, лучше не в конверт, лучше в ноги птицы, голубь не обманет, принесет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 73 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: и не жить.
1: Игорь Слуцкий в эфире радио «Шансон». Ошибки, болезненный опыт нас, конечно, немножко прибивает, и энтузиазм к новому пропадает. И что я вам хочу сказать перед тем, как завершить эфир? Не бойтесь, пожалуйста, начинать сначала, хотеть многого, хотеть любви настоящей. Не бойтесь быть мягкими и, пожалуйста, не бойтесь оставаться с собой, потому что самое прекрасное, когда мы становимся сильнее, но при этом остаемся настоящими, живыми, простыми. С вами была Рита Виноградова. Хорошего вечера, а услышимся мы уже завтра.
0: Я бы мало в жизни что понял, и без понта бы не пел с грустью. У кого душа в вине тонет, у кого так в ней вообще пусто. Я бы родину свою, Волгу, не любил так глубоко, страстно. Не сбивали бы меня с толка этим флагом от крови красным.

ящики свои сушит, да из форточки несет дустом.

если еще наладится наша с вами жизнь. Я тебя по-прежнему называю лапонькой. Не пойму, откуда же столько в мире зла. Не хочу.

может быть, может быть, может, все так и произойдет. Может, ты сможешь меня забыть, а может, со временем боль пройдет.

Может быть, может быть, может, но мы перестали смотреть в глаза, будто сыграли с тобой в кино, да так и не вышли из образа. А может, признаться, уже пора, что просто нам все это кажется. И может быть, вся эта слов и

и все в слезах, придут ренние росы. Дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной. Так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

От меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

Нельзя не успевать заехать к маме в мороз, метель, жару или в гололед, когда легко на сердце и стихами

И не идут у вас никак дела. Заедьте к маме, вдруг она болеет, а может, пирожков вам напекла.

ничего. Нельзя не успевать заехать к маме в дни поражений и больших побед. Нельзя не успевать заехать к маме, вдруг соберетесь, а ее уж нет.

ребенка своего. Увидеться, поговорить и вроде не надо больше в жизни ничего.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

12 лет. Я не был дома 12 лет, не видел мамины глаза.

может быть, не теперь, вероятно, потом мы друг другу уступим этот мир целиком. Одиночество зверь притаился в груди, абонент недоступен 2 недели почти.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Приезжайте к нам на Колыму, нету места краше.

вода. Да вот беда, вода молчит под кромкой льда. Оно умчалось, а куда? Быть может, скажет мне вода. Да вот беда, вода молчит под кромкой льда. А был гостями полон дом, и все ходило ходом.

0: обойду. Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: не боялись мы его.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а шансон один. Ваш Слава Медяник.
0: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно же,

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 72 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
8: Час, когда душа моя

поет, заплачь в тишине. Нет со мной друзей моих хороших, и тебя со мною рядом нет. Разбросала нас, как горсть горошин, брошенных зачем-то в белый

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

0: радио «Шансон».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.